Шок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахид возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время.

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай время, бей.

0: Радіошок. Радіошок.
1: Вилічи мене, вилічи мене.
2: Вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

плохую. А я вам раздраженно отвечал, какого черта? Все, что бы я не делал, был бы полный отстой. А про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур. Ватник от Versace под брюк.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Radioshock.ru

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Rock.ru. Прямой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: Радио Шок, прямой эфир. «Волшебная нить Ариадны». Вот. Алло, ребята.
2: Алло, Гарас.
1: Тишина в студии.
2: Алло, Гарас. Здрасте всем.
1: 167-й раз уже выходит в эфир наша передача. У нас сегодня замечательные совершенно гости, как и замечательная совершенно погода.
2: И как замечательные хозяева в лице Игоря Чередника.
1: И Макса Темнова, который как нажмет на все, и все
2: как
1: сразу заработало все прекрасно. Представляем наших дорогих гостей. Александр Мамедов, давно не было его, пришел, принес свои гаджеты всевозможные. Так что будут видосы. Александр Аносов, который в прошлой программе был в одиночестве, скучал. Мы все скучали по нашему топовому гостю. В центральный наш гость Алексей Мурашов. Вот, группа «Секрет». Вернее, квартет «Секрет» называется. Это так. Вот, которого играет Алексей Мурашов. Вот. И нас с ним связывает, я не побоюсь этого сказать, долголетняя, многолетняя, почти 40-летняя дружба. Вот мы этот аспект отдельно затронем, я думаю, в нашей беседе. А пока немножко информации про Алексея Мурашова, с его позволения. И так полагается, так построена наша вот как бы канитель вся эта программная. Алексей Мурашов родился 30 декабря 60 года в Ленинграде, известен как бессменный барабанщик бит-квартета «Секрет». И трио «Секрет», автор хитов таких, как «Сидя на крыше», дорогие друзья, «В жарких странах», внимание, «Ничего не бойся, я с тобой», если кто не знал, написал это Алексей Мурашов. Дальше, «Странные дни», «Она так любит» и многих-многих других. Ну, и вы знаете, что программа у нас длинная, и мы будем так абзацами вот касаться биографической подвига биографического Алексея, и будем у него выспрашивать то, что нигде не написано, и то, что кроме него никто не может рассказать. Ну, вот еще буквально пару абзацев. В 2003 году у Алексея Мурашова выходит первый сольный альбом «Старый секретер». Вот. А в 2004 году он переезжает из Питера в Москву и начинает заниматься сольной карьерой. Он создает свой коллектив, в который приглашает московских музыкантов. На этом маленькая пауза. Продолжим в следующем включении, что называется.
2: До свидания, дорогие друзья.
1: Продолжаем разговор. Вот. А второй наш гость, Александр Аносов, притащил с собой гору просто какого-то винила и 45-ки там у него, и лонгплей, и какой-то такой просто археологический, как это, из фильма есть такая шутка, всякий автохлам. Вот Бендер говорил, вот всякий прочий автохлам. Вот. Хлам, конечно, в кавычках. Вот. Всякие раритеты принес. Принес всякие раритеты.
2: Саш, микрофон с твоей стороны.
1: Черный микрофон. Да. За твоим автохламом как раз. Вот. Вот, нашелся.
3: Цок-цок-цок.
1: Да.
3: Раз, два.
1: Вот. И у нас была программка-то посвящена чему, Александр?
4: Альбому «Heyman's Green».
1: Вот.
4: «The Pit Best Band».
1: «Pit Best Band». Он сказал, что ты очень... Вот. Леш, Александр сказал, что ты очень любишь Пита Беста, особенно...
3: Я люблю очень эту пластиночку. Да, это конкретно этот альбом, да.
1: Вот.
3: Я другого ничего не слышал. Я говорю, врать я не буду.
1: Вот, ну и ты помнишь, Саш, на чем мы в прошлый раз остановились? И чего бы тебе хотелось, чего бы в этот раз начать? Потому что ради которого замышлялся эфир человек, он здесь сейчас, все, он наш. Вот можем делать, что хотим.
4: Здорово. Во-первых, поздороваюсь с нашими слушателями.
1: 10 миллионов.
4: Дорогие ребята их. И уважаемые товарищи взрослые. Да. Санюс, к вашим услугам.
5: На столе стоит, Саша, на столе.
3: Что за радио такое? Я так и знал.
2: Похоже.
5: Конечно.
2: Ну, ничего.
5: Спасибо.
2: Как говорит, небольшая тусовка с микрофонами, как говорил классик.
1: Да.
2: Александр, продолжай.
4: Я что сейчас подумал-то? Я сейчас подумал вот чего.
1: Так.
4: Как это?
3: Нет такого слова, смотри, чего. Я подумал, что. Я извиняюсь.
2: Все правильно.
3: Знай и люби русский язык.
4: Я знаю и люблю.
3: Шура. Что, я расстроил? Я тебя сразу выбил, да, вообще из эфира?
1: Легкий троллинг.
4: Я забыл, что хотел сказать.
3: Мурашова пригласили, а что?
4: Не дай бог я переключусь.
3: Сашка, прости, пожалуйста, прости.
2: Итак, на чем мы остановились в прошлый раз?
4: На самом деле, я как к этому альбому подошел? Я же его ждал. Я ждал, и он будет какой-то, знал, что он будет какой-то очень здоровский. И ждал его, просто извелся весь. Вот. А когда я его до него добрался непосредственно, до альбома, и услышал, я еще больше обалдел, потому что оказалось, что не просто хороший, а прямо шедевр вышел.
1: Так. Вот.
4: И мне всегда, конечно, лично мне интересно, а как кто-то другой подбирался? Вот Алексей Викторович как подбирался к этому альбому? Просто увидел его случайно?
3: Просто чудо. Нет, это чудо, что ты сегодня это притаранил. Вот это действительно, вот это чудо. Не потому что так надо говорить, это просто.
1: Плохая радиостанция. Там... До какой еще притаранил тебе?
3: Ничего личного, да. Но я купил его, Макс Липунов мне просто посоветовал на Пушкинской, когда он работал в магазине. Это самое... Да, и он говорит, возьми, не пожалеешь. Даже денег платить не надо. И он был прав, Липунов был прав.
4: Вот, оказывается, вот с чего.
3: Спросили, я ответил.
4: Ну, вот, здорово. Угу. Да, то есть порекомендовали?
3: Да.
1: Так и чего, Саш, мы ж тебя ждем. Рассказывай.
4: А что, собственно, рассказывай?
1: Пруфы тогда ставим. Какие самые шедевральные песни? Давай одну из них запустим.
4: Ну, шедевральных там...
1: Все?
4: Ну, нет, не все. Так, наверное, не бывает, потому что есть же всегда сопли какие-то, да?
1: Никогда нет.
3: Ну, вот самое, на мой взгляд, та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Вот это просто.
4: О,
3: потрясло меня.
4: Grey River.
3: Согласен, Grey
4: River. Абсолютно одна из них.
3: Я тебе подсказал.
4: Абсолютно точно. По-моему, мы с вашей супругой Еленой как-то переписывались.
1: И?
4: В соцсети, что не помню из-за чего, то ли из-за Валеры Кириллова, что-то там, или что-то
5: всего,
4: такое. Да. И, по-моему, да, от нее-то я, собственно, и узнал, что Алексею очень нравится этот альбом.
3: Ложь. Я вообще не в курсе, что такое пик-бест. А уж об альбоме. Знаете уж, либо правду, либо ни о чем.
4: Вот ленту могу где-нибудь переписку, потому что это в личке где-то.
3: Я не боюсь свою жену, потому что я могу в эфире об этом сказать.
4: Блажен тот муж, который не боится свою жену.
5: А как, боремся всю жизнь.
2: Ну что, давайте тогда запустим песню, а потом уже так.
4: Ну что, с первой начинать там или как?
2: Сказали Grey River. Все.
4: Ну как, она слишком уж классная.
2: Нормально.
4: Чтобы сразу с нее начинать.
2: А то все разбегутся.
1: Там дальше у меня такое.
4: Она, Grey River для меня... У меня даже разговоры были с Рогом. Переписка и по скайпу. Чтобы... Вот бы ролик снять на эту песню. И так, чтобы был Петербург и Ливерпуль вместе, значит, как-то в одном ролике. Но только до разговоров это только дошло, потому что в ней что-то очень петербургского много. А там про речку Мерзи, конечно, но как-то и у меня как-то и Нева отзывается в этой песне очень сильно. Нет такого ощущения у кого-то.
3: Ну, сейчас. Ну, смотри, сколько выпить, тогда всякое бывает.
4: Чайки над рекой и все такое прочее. И как-то... И корабли, которые там движутся... по реке.
3: Это как значит, лучше. Папироса все-таки длинная. Это не водка.
2: Окей, дорогие друзья, так и поступим. Сначала «Чайки» и «Нева», а потом уже подробные разговоры настоящих меломанов.
4: Грей Ривер.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок». Александр Носов, любитель старых всяких раритетных музык. Александр Мамедов, любитель поснимать всякое видео, ну и любитель... Просто хороший человек, наш давнишний друг. И, можно сказать, резидент нашей программы. Вот, Макс Темнов запускает все в эфир. Алексей Мурашов, дорогие друзья. Вот.
2: Молчит.
1: Пока что.
3: Это пока.
1: А сейчас мы будем расспрашивать. Во-первых, про прозвучавшее. Да, действительно, хорошо, здорово, все хорошо.
3: А что здорово? Ты скажи конкретно, а что здорово?
1: Сейчас объясню. Я могу
3: объясню, это так не работает. Поделюсь.
1: Поделюсь. Не объясню, я никто. Кто я такой, чтобы объяснять кому-то что-то?
3: Это Заблудовского написал. Я сейчас объясняю. Не надо мне объяснять. Поделись, Андрюша.
1: Вот. Pete Best Band. Да? Pete Best, я понимаю, барабана. На барабанах здесь играет. Правильно, нет?
4: Да.
1: А поет кто?
4: Поет эту вещь.
1: То есть разные...
4: Грей Ривер, Тони Флинн, лидер вокала.
1: Отлично. А всякие известные люди здесь присутствуют?
4: Так, собственно, 5 вот известных людей.
1: Нет, совсем известных.
4: Вот, совсем известных.
1: Так, а может перечислить их?
4: Ну, Pete Best.
1: Так.
4: Барабанный
1: это
4: комплект.
1: Best. Это Best.
4: Да, Rock Best, его брат самый младший, тоже барабанный комплект. Пол Перри, бас-гитара. Фил Милье, лидер-гитара. Тони Флинн, ритм-гитара. И лидер-вокал. Фил Милье, также бэкинг. И Пол Перри, бэкинг. Я думаю, что еще клавиши тоже Пол Перри.
1: Понятно, хорошо.
3: Вот мне нет. Конкретно про песню. Вот сейчас перечислили музыкантов. Я их не знаю и уже забыл, кто там на чем играет. Какая разница, кто играет? Важно, что они играют. Вот давайте обсудим. Вот песня потрясающая. Вы не обратили внимания, в чем загадка этой песни? Вот вы профессионально. Вот
1: я профессиональный музыкант.
3: Давай.
1: Предположение могу сделать.
3: Поделись.
1: Значит, что из тривиального? Размер 4 четверти. Тривиально. Грув довольно такой, как бы, обыденный, и в нем нет изыска и каких-то таких волшебств и химии.
3: Что такое грув?
1: Грув — это барабанная сетка, вот, ритмическая сетка, сыгранная с человеческим участием.
3: А к вокалисту грув не имеет никакого отношения?
1: Практически нет.
3: Так вот, в моем понимании, нет, я сейчас просто, вот для меня до сих пор нет определения. Я для себя определяю грув как подача.
1: Ну.
3: Правильно?
1: Правильно. Ну, как правильно правило, она идет от ритм-секции. Вот. Грув — это ров.
3: Это рассуждение, дорогие радиослушатели, барабанщиков. Все идет от ритм-секции, конечно. А все остальные и так погулять вышли.
1: Нет, нельзя без в рок-музыке, без баса и барабанов, вот, сделать грув. Можно сделать, да, можно сделать голосом, там, гитарами. Вот есть такой проект Мартина Шнелла и Мелани Мау. Вот они делают практически на кахоне. Они делают такой грув атомный, совершенно ритмикой, гитарной, вот, и голосом. Вот, это можно тоже назвать грувом. Но в 99% случаев грувом заведуют бас-гитары и барабаны, и ритм-гитары, если она таковая присутствует. Ну и дорогие инструменты, которые подыгрывают ритмически.
3: Дорогие друзья, вот, вы знаете, краткость — сестра таланта.
1: Да.
3: Это правда? Все согласны, да? Так ну... вот, что главное в этой песне?
1: Так.
3: Это просто одно предложение. Здесь нет конкретно по форме в этой песне, конкретно нет запева и припева. Вот чем она меня потрясла. Здесь все перетекает. Это потрясающая форма.
1: Ну, так
3: вот я
1: уже
3: до сих пор хочу сочинить такую же песню, как вот именно в такой форматике, в такой форме. Это очень редкий случай. Вот в этой песне это главное. Ну, на мой взгляд.
1: Понял я.
4: Плюс мелодия классная.
3: Грувы там, фигувы там, все это все очень общо. Все очень общо.
1: Как раз очень конкретно.
4: И слова красивые, кстати.
3: Ну, знал бы я английский, был бы не здесь уже давно.
1: Ладно, хорошо, песня.
4: Как хорошо, что... Кто-то не знает английский.
3: Спасибо.
5: А теперь вернемся к песне.
4: Худой в Израиле, Ляпин в Штатах.
1: Песню обсудили. Леша, расскажи, пожалуйста, как состоялось твое знакомство с товарищем Кинчевым? Потому что у тебя есть с ним совместная работа. Альбом 84-го года. Вот. Я, кстати,
4: ночь.
1: Захватил песенку оттуда одну. Даже две. Или три, не помню. Будем ли мы ее вообще слушать?
3: Я думаю, что не надо.
1: Не надо.
3: Хорошо. Это было актуально тогда. Сейчас это стыдно.
1: Стыдно?
4: Конечно. А мне... Да нет, что там стыдно.
1: Да? А мне что-то не показалось так. Ну ладно, хорошо. Вот. Ну как тебе вообще впечатление? Тебя... Это же никому неизвестный человек был практически.
3: Просто Костя жил у Андрюши Заблудовского дома. Все элементарно просто. А жена, первая Костина, Аня, да, она же питерская, она с Садой Булгаковой, с женой Заблудовской, училась в английской школе, в литературной школе на Ваське. Вот все элементарно.
1: Да, действительно.
3: Поэтому. Костя жил у Андрея, ну, как не познакомиться-то.
1: Понятно.
3: Ну, и в одну из вечеринок домашних Костя сказал: что вы в секрете делаете? Мура, забыл, давайте ко мне. Забыл так вроде бы. Забыл. Вон отсюда. Мы как были в секрете, так остаемся. Так что вот.
1: Я понял. То есть это был такой легкий поход налево, разовый.
3: Нет, ну почему? Почему? Пригласили, почему? Он пригласил нас, панкер все это организовал. Мы это все. Мы ничего не репетировали. Почему стыдно? Почему мы ничего не репетировали? Ну, там... И мы там мастера игры это еще те, как бы, поэтому все это просто как такой. Я бы назвал это такой некий шаг его первый.
1: Mm-hmm. Был просто. Проба
3: пера. Оформлен первый его шаг, да. По большому счету, это очень страшная демозапись. Так, по-серьезному, если профессионально к этому относиться.
4: Но шаг получился.
3: Шаг получился, да. Согласен.
4: А Майк, кстати, как к этому отношению? Помнишь, как...
3: Я не помню. Он сразу же, Костя, схватил эту запись и сразу же сел на поезд и полетел в Москву. На поезде.
1: Полетел на поезде, хорошо.
3: Полетел на поезде в Москву, да, вот именно что полетел.
4: Там же, как все говорят, протекция это Майка была. Это он панкера как-то
3: подвел? Нет, это панкер все организовал, на самом деле.
4: Без Майка, да?
3: Без Майка. Без Майка.
1: Понятно, понятно. А про белую полосу есть будет что тебе рассказать? Ты же там наиграл миллиард песен.
3: Ну, не миллиард, я половину там же... Половину Жени, ну, большую половину Жени сыграл Губерман с «Автом небесной», да. Половинку я тоже без репетиции, без всего. Я там еще, я впервые, я сыграл там еще на фортепиано.
1: О, да. Видишь как?
3: Да.
4: Это в «Ночном госте»?
3: Угу.
4: Красиво
1: все-таки
4: получилось.
1: Все-таки хочется же послушать.
3: Да,
1: да. Послушать хочется.
3: Кто запрещает?
5: Послушаем обязательно. Алексей, половина альбома «Белой полосы», а почему именно такой выбор песен? Это как-то было специально сделано или просто так получилось?
3: Как получилось? Ага. Все от хозяина зависит, он сказал это играть.
5: Просто я обратил внимание на то, что вот все вот эти боевики альбома «Белая полоса», они как раз вот не ваши, а ваша такая лирическая сторона. Или, ну, это...
3: Не знаю, это все, это к Майку все.
5: Хорошо.
4: Кстати, хорошо, что заговорили о Майке сегодня. Вчера же было 35 лет, да.
5: Алексей Викторович, а вообще легко ли записывал вот сам процесс «Белой полосы», процесс записи? Легко ли это было или мучительно?
1: Как с Шурой Хрубуновым тебе работалось? Вот, я просто полгода с ним играл, я, так сказать...
3: Теперь не до Шуры. Потому что когда ты слышишь, и надо это все делать, и быстро это все надо делать. Не до Шуры, ни до кого, ни до бас-гитариста. Записался.
5: То есть было так, вот песни давай играй, и быстро.
3: Да, надо, да, потому что времени нету, да, это все. То же самое, как и с Костей Кичевым. Надо, здесь не, это тебе не профессиональная история. Пришел, не пошло. Пошел курить или домой поехал, да, пускай деньги идут. А там не так, естественно, конечно. Это-то интересно, на самом деле, да. Но слушать стыдно. Ну, интересно.
1: Ничего не стыдно, я вчера слушал, получал настроение.
5: Это ты. Это воспитание, Игорь Алексеевич.
3: Это чередник. Сам чередник.
1: 10 миллионов человек будет слушать. Чего поставим?
5: Ну, «Ночной гость», наверное, поставим.
3: Ребятки, ну как хотите.
1: «Ночной гость»?
3: Давайте «Ночной гость».
1: «Ночной гость», «Белая полоса», «Зоопарк», «Майк Науменко».
5: А потом, внимание, будет «Грув».
1: «Грув» там будет.

но ничего не увидел в них. Мне стало страшно, я никогда не видел глаз нас.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну что, прям красота, Алексей, на пианино, это замечательно все, прям Кинг Кримзоном запахло.
2: Да ладно.
1: Да, местами, очень-очень вкусно, очень здорово, молодцы.
2: Потому что зоопарк в том числе.
1: Да, Александр Аносов, Алексей Мурашов, Александр Мамедов, Макс Темнов.
2: А вот Игорь Чередник.
1: Ваш покорный слуга, отслушали замечательную шедевральную композицию. Вот, друзья, продолжим повествование о нашем главном герое сегодня. Который редкий-редкий гость.
2: Конечно.
1: Ну, так
2: Алексей
1: давай.
2: Викторович, а на тот момент же получается, что состава зоопарка-то не было. Сам не предлагал вам, что давай-ка, может, еще
3: и
2: зоопарк.
3: А когда у него был постоянный состав?
2: Позже, ну хоть какой-то он появился.
3: Не было никогда постоянного состава у Майка, на самом деле.
2: Ну, не было такого варианта, я еще и в зоопарк пойду поиграю.
3: И Данилов был, и...
4: Кто там только не был.
3: И Куликов.
2: Ну, то есть такой вариант не рассматривался как-то там.
3: Нет, он меня во-первых, он меня не приглашал. Угу. Вот. Если бы пригласил, конечно, почему нет? Просто не было.
2: Ну, в общем, да, логично.
5: Поэтому там Валера стал.
1: Мы остановились на том.
2: А еще можно последний вопрос про Белого Полоса.
1: Остановились.
2: А, собственно, Андрей Владимирович Стропилов, насколько был требователен? К дублям, к игре, вот ко всему этому. Или честно, прямо с первого
3: честно,
2: раза?
3: Честно, не помню. Вот сейчас мы слышали флейту, да, это он. Mm-hmm. Ворвался, притом ворвался. Он не планировал записываться этой песней.
2: Дай-ка я, да?
3: Да, ну вот этот Тропилов, вот в этом и весь есть, да.
2: Ну, то есть не было такого, что там миллион дублей?
3: Нет, я не помню, нет. Времени не было. Это же не профессиональная
5: запись.
3: Вот смотри,
5: что касается дублей, ведь, в общем-то, на эталонном... дубли, который в альбом вошел в «Белую полосу», вот на этого «Ночного гостя», там же, в общем-то, есть брачок, который Майк допустил, но его почему-то оставили.
2: Живая музыка.
5: Вокальный. Ну, это да. Он же там хочет спеть «Мы уставились с ним друг на друга». Начинает петь «Уставились», обрывает на «У» и исправляет на «Смотрели».
3: Николай Владимирович Фоменко есть очень хорошее выражение. «Стараться — это еще не значит, что получилось».
5: Правильно.
3: Это про Майка. Ну, как он певец. Ну, давайте уж честно. Про это брачок. А где у него брака не было вообще?
5: Много где не было.
3: Ну, ладно, давайте уж не обили. Давайте, либо мы честно разговариваем, либо нечестно.
5: Я честно разговариваю. Но я Майка очень люблю.
3: Я Майка обожаю. Но он улыбнется просто там.
5: За его интонировки. Никто не может такие интонировки делать, какие делает он. Ну, назовем это вокально. Он, конечно, не вокалист.
2: Вот теперь, пожалуйста.
1: Так.
5: Драматургия пения у него просто блестящая, ее превзойти не
3: от души,
5: на мой взгляд,
3: потому что
5: никто
3: души,
5: не
3: может. Да, души.
5: Так это от души, правда. Это от души иногда на улице поют, так что тоже от души.
3: И прекрасно делается, кстати.
5: Не все. А многие от души поют и хоть прячься там куда-нибудь.
2: Ну, слушайте, вот. Раз уж
5: надо,
2: такая...
5: чтобы от души и с профессионализмом каким-то было.
2: Окей.
5: У Майкла это было.
2: Алексей,
5: драматургия блестящая у него подача.
2: Отлично.
5: Я считаю.
2: Правда ли, что песня «Твист» была написана для «Секрета» и песня 10 лет назад?
3: «Твист» написал Максим Леонидов.
2: Нет. «Твист», который зоопарковский.
3: А какой
2: у
3: какой там твист?
5: Такая... Вечер уже настал, давно погас закат. Давай станцуем твист, как 20 лет
2: и
5: назад.
2: По крайней мере, про 10 лет.
5: «Моя королева».
3: Да, честно, меня не на слуху. Меня не на слуху.
5: Она на иллюзиях вышла. Да? На иллюзиях.
2: Но вот про 10 лет были какие-то концерты, где Майк специально говорил, что вот эту песню я написал для бит-квартета «Секрет». Или это так?
3: Я не вряд ли, да? Честно говоря, я не знаю. Окей. Извините.
1: А вот про песню «Лето». Вы же...
3: «Лето» кайфовая песня.
1: Не про «Лето», а про...
2: «Лето».
1: Это самое... «На часах 10.43», который вы...
5: мажорный рок-н-ролл.
1: Да, мажорный рок-н-ролл. Вот. Это он вам ее подарил. Потому что вы ее как бы в своей программе все время исполняли.
3: Его никто не спрашивал. На самом деле. Мы тогда «Секрет» писались. Ну, ребят, я правда. Либо правда, либо ни о чем.
2: Тайны Ленинградского рок-клуба.
3: Еще Майка я буду спрашивать, понимаешь?
5: Понимаете? Говорит участник группы, которая добилась славы, и всю карьеру сделала же бедное несчастное животное с клювом и перьями. эксплуатировали просто бедного попугая, использовали все его связи от Мариса Шевалье до Александра Вертинского знакомства. Чего уж там про проще кого-то говорить. Ну вот, поэтому там какие-то роялти с Майку платить.
3: Это я правда говорю, что мы не спрашивали, мы записывали. Я говорю, давай-ка это самое, ребята, давайте запишем вот, майковский мажор рок-н-ролл. Я предложил свою редакцию. Да? Форму песни.
5: Скорость большую,
3: она по-другому, да, у него уже по-другому. И вот когда мы ему показали, говорит, окей, все, гуд, хорошо.
1: Круто.
3: Они же показали. Ну,
1: какие роялти в 82-м году, ты о чем вообще?
5: Все попугай себе все равно забирал.
3: Вот буги-буги, она, конечно, так на секрет повлияла на популярность, это без вас. Но как мы ее сделали?
2: Вы сделали ее классно.
3: Мы сделали
5: очень классно, более попово, но классно.
3: С оркестром, конечно. Тогда с оркестром вообще никто не писался. Ну, первое.
5: Потом она же еще утреннюю почту их... Или ихнюю, если хотите, чтобы... Ихнюю утреннюю почту.
3: Шуру я напугал, конечно. Будь я проклят.
1: Ну что, ребята, еще кусочек почитаем, и дальше я...
5: Предновогодняя заканчивалась. Я пересматривал недавно.
1: Другую музыку, ладно? Хорошо, с вашего позволения. Итак, мы остановились на том, что в Москву Алексей уехал, видите ли, в 2004 году. Вот, приглашает, и в коллектив пригласил московских музыкантов. В марте 2006 года группа Алексея получает название «По барабану бэнд». Ну, собственно говоря, очень много ассоциативного, чего сюда попадает. Вот, хочется...
3: А что попадает сюда?
1: А вот смотри, Сара Барабу.
3: Правильно.
1: Вот, попадает.
3: Правильно.
1: Барабан в качестве инструмента попадает сразу. Ясно, что название придумал барабанщик.
3: То есть логотип Барабу идет. Да, Барабу.
1: Да.
3: Логотип.
1: Третье, что барабанщик, человек отвязанный, с юмором, потому что всему
3: это
1: все
3: называется,
1: по барабану.
3: Да, прикрытие, да. То есть позволено все. Если ты называешь группа по барабану, ты можешь все, что угодно.
1: Видишь, как одно название, сколько смыслов.
3: Вот, когда я писал дуэтную пластинку, да, вот песню «А жить сегодня нужно в кайф». Просто в кайф песня, да? Вот, в конце концов, мы со Шнуром ее исполнили, с Серегой. Я предложил ее Галанину. Галанин говорит, Мур, ты что, с ума сошел? Кому ты предлагаешь такой материал? Я говорю, Сережа, а что, ты не рок-музыка? Нет, ну я же брутален. Там, я говорю,
1: Москва!
5: Логично. Да, я думаю, ты что, серьезный
3: мэн? Это честно, да, вот так Серега отказался.
5: Серьезный мэн, да.
1: 2007 год, Алексей Мурашов и группа «По барабану бэнд» записывают новый альбом «Лив». В записи некоторых песен участвуют... Ну, Лайф, окей. В некоторых песнях участвует Андрей Заблудовский, Николай Фоменко. Весной 2008 года Алексей возвращается в Питер, счастливо женится и остается в родном городе, где собирает питерский состав.
3: Лена, ты слышала?
1: Состав.
3: Счастливо, Лена, счастливо.
1: Лена, счастливо женится. И...
3: Люди говорят.
1: Да. И собирает питерский состав по барабану бэнд. Опять делаем паузу. И переметнемся мы с вами на мою половиночку. У нас как бы сейчас три, не половиночки, а три части нашей программы. Она на три части. Так.
5: Алексей Викторович, ложитесь, сейчас будет грув.
3: Мы пойдем снова перекурим.
1: Не-не-не-не-не-не.
3: На этой части.
1: Не-не-не-не-не-не. Потому что надо потом высказаться. Честно, честно.
3: Сколько ты даешь времени?
1: 4 минуты.
3: На перекур сколько
1: ты даешь? Нет, не на перекур. Она вникание в материал.
3: Поехали, Геша.
2: Так, курить вредно, давай рассказывай за музыку.
1: Все. Поехали, Геша. Михаил Иванович. Группа называется Pattern Seeking Animals. Вот. Когда-то была группа Spokes Beard. Замечательная. Она есть. Вот, заключительный на сегодняшний день альбом вышел в 26-м году. В этом году они выпустили после 5-летнего перерыва все-таки. Вот. Но часть музыкантов создали свой проект под названием Pattern Seeking Animals. Животные, ищущие закономерности. Вот. Они выпустили уже сейчас. Почему я принес их? Потому что неделю назад вышел их новый альбом, 6-й по счету. Это 2-й по счету у них альбом. Вот.
5: С конца.
1: Нет, называется... В 20-м году он вышел. Называется Prehensile Tales. Истории о цепких хвостах. Вот. А композиция будет называться Elegant Vampires. Элегантные вампиры. На 4 минуты 29 секунд.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир. Прямой эфир! Это я кричу, выкрикиваю из курительной комнаты наших замечательных гостей, которым там нравится, видимо, больше, чем в компании с музыкой Pattern Singing Animals. Но у нас есть один из гостей, вот, которого зовут Александр Мамедов, который очень любит музыку, настоящий меломан. Вот, вот он сейчас будет и нам поведает, как ему зашла эта «Пара элегантных вампиров», замечательная совершенно композиция. А в гостях вообще-то у нас Александр Аносов, вот, любитель археологии музыкальной. Вот. Ну и сам Алексей Мурашов, который прослушал замечательное произведение. Ну, мы, Александр Мамедов ему сейчас расскажет, сколько он много потерял. Вот. И, собственно говоря, Макс Темнов тут ручками всякими руководит, очень небезуспешно. Итак, Александр Мамедов. Это нету тебя, нету его, нету.
2: Есть, как-то нет.
1: Теперь есть.
2: Есть?
1: Вот. Да.
2: Я даже не знал, что это про вампиров.
1: Думаю, вот видишь, как красиво все. Тут...
2: Нет, ну, вполне нормальная музыка. Да. Только вот, что называется, смещение жанров.
1: Какое смещение жанров? Есть хорошая вот, музыка, есть плохая.
2: Вот и я об этом же.
1: Ну, хорошая музыка.
2: Да.
1: Я бы мог ее детально вот, обсудить с гостями, но они, похоже, ее
3: не
1: пропустили.
3: Надо. Вот это попробовать. Не надо детально обсуждать.
4: Я думаю, что наши гости это не смутит вообще.
2: Собственно, все, передаю микрофон.
1: Ничего не слышали? Вообще ничего? Или хоть что-нибудь?
3: Слышали.
1: Слышали?
3: Слышали, да.
1: Слышали, как там тональности менялись?
3: Потрясающе.
1: Как 7-8 размер, как там...
3: Ритм-секция там была хорошая.

0: хорошая четкая бас-гитара.
1: Это Джимми Киган. Между прочим, Джимми Киган, который играл вместе с Карлсом Сантаной, если что. Джимми Киган. Вот, великолепный барабанщик. Он еще играл, знаешь, с кем? Робертом Берри. А если что, Роберт Берри играл не с кем-нибудь, а с Эмерсоном Лейк энд Палмер. Вернее, был Эмерсон, Лейк энд Берри. Вот такой был коллектив. Вот.
2: Ну,
1: вот,
2: если говорить...
1: А Джимми Киган играл как раз с Берри.
2: О том, кто с кем играл...
3: Саш, давай договоримся, мы не говорим мне в микрофон. И не перебиваем друг друга, хорошо?
0: Угу.
3: Вот, отлично.
0: Это The Three группа была?
1: Нет, она была... Вот была Эмерсон энд Палмер, Эмерсон Лейк энд Пауэлл и Эмерсон Лейк и Берри.
4: Вот Ленинградский рок-клуб. Одни и те же лица, а миллион групп. Одно и то же.
1: Вот, и все круто очень.
0: Перестановка на сцене, меняемся инструментами.
1: Так а Карлос Сантану любишь? Супернэшнл пластинка.
5: Нет.
1: Супернэшнл?
5: Нет, просто у меня есть приятель, это правда, питерский. Вот, у него жена работала в Мексике, так. И он был там, и он играл с Сантаной. Сантане не понравилось, потому что он играл круче, чем Сантана, это правда. Я знаю, как он играет. Так что мы можем гордиться, что такие люди есть. Неизвестные.
1: Хорошо.
3: Есть в нашем городе люди, которые уделали Сантану.
5: Да,
1: да.
0: Это классно.
1: Группа по барабану Бенд исполняет золотые секретовские хиты, написанные Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко, Алексеем Мурашовым и Николаем Фоменко, новые песни Алексея Мурашова, а также каверы на песни Бориса Гребенщикова и Майка
3: Признанного.
1: Науменко. Так, стиль группы можно определить как мелодичный поп-рок. 18 марта 2009 года коллективу Алексея Мурашова по барабану Бенд исполнилось 3 года. К этой дате была приурочена серия концертов в клубах Санкт-Петербурга, выпуска переиздания альбома «Лучшие песни», съемка для DVD. Есть такой DVD?
5: Красиво все это написано. Вот такой вранье класс.
1: Правду хотим тогда. Тогда правду хотим.
5: Клубов там, серию клубов я не помню, честно говоря. DVD не знаю. Есть, нет.
1: Продолжим дальше. К своему 50... Может, дальше правда пойдет.
5: Вот когда отмечали 20 лет, вот я недавно отмечали 20-летие группы, отмечали в Джаггере. Вот тогда съемка была, и она сейчас есть.
1: Ага.
5: Это правда.
1: К своему 50-летнему юбилею Алексей Маршов записал новый авторский дуэтный альбом «Муравьиная тропа». Тоже название с юмором, с хорошим. Вот, где, с самоиронией.
5: Название по песне, кстати. Единственная песня, которая не моя авторская. Полностью как бы чужая.
1: Сейчас поподробнее поговорим об этом. Где с Алексеем поют такие музыканты, как Александр Маршал, Максим Леонидов, Чиж, Игорь Скляр, Сергей Шнуров, Марина Капур, Андрей Заблудовский, Геннадий Богданов, группа «Русский», Алексей Смирнов, группа «Кафе», Андрей Косинский, Владимир Густов. Кто стал еще и аранжировщиком, звукорежиссером и самым продюсером этого альбома. То есть Володя Густов тебе этот альбом как бы сделал, получается.
5: Да, это правда.
1: Вот, зашибись. Вскоре Алексей выпускает альбом «Просто в кайф», куда вошли его лучшие композиции за весь творческий путь. Опять сделаем паузу, и про сказанное надо как-то это нам с тобой углубить.
5: А тобой все сказано. А что сейчас сказать?
1: Они охотно пошли к тебе?
5: Огромная вообще глупость рассказывать про песни, их вообще слушать.
1: Не про песни.
3: Тем более, что вот этой песни, по-моему, как раз у нас и нет сегодня.
5: А что конкретно?
1: Ну, они охотно к тебе пошли, все эти люди, да? Прям там, я помню, у меня тоже было 50 лет. Я тоже собирал, тоже устраивал.
3: Никто не пришел.
1: Вот, нет, пришли даже больше, чем я ожидал, потому что они с нуля организовывались. Группы не было, они...
5: Ну вот это, наверное, интереснее, кто отказался. Потому что кто спел, так они как бы, да...
1: Хорошо, а кто отказался?
5: Отказался Сережа Галанин.
1: Ага.
5: А отказался Саша Кутиков.
1: А почему так?
5: Ну, по некоторым... Нет, не потому что там ничего личного. Там, ну, Саша Кутиков, надо, кто знает Сашу Кутикова, тому объяснять не надо, почему. Все начинает копать, там, пятый... А вот здесь вот так вот. Отказался...
1: Въедливый, да?
5: Да, отказался Корнелюк.
1: Ага. Видел я тут неделю назад.
5: Вот. Но нет худа без добра, потому что нарисовали совершенно другие люди. Так что Фоменко сказал: слушай, у тебя уже практически весь материал записан, а почему я не участвую? Почему у тебя забыл участвовать там в этом Макс участвовал? А я-то где? Говорит, ты в Москве?
3: Занимаешься своими делами, да.
0: А Ленин в Париже, а? Это забыл в Париже.
5: Не, я говорю, так нельзя, так нельзя. Говорит, хорошо, я это самое напишу там еще раз. Ну и в конце концов я написал вот это вот под него, как бы, да, под него. Под дуэт под него. Life is life. Но у него же дела. Желание это одно, а дела это совершенно другое. Ну, поэтому вот с Серегой спели мы со Шнуровым.
1: Понял.
5: Я думаю, что...
1: Понял, я понял.
5: Так и должно было случиться.
0: Отличная пластинка получилась.
5: Мне хорошая, больше, согласен, я больше, хорошая, хорошая.
0: Мне, да. Мне больше всего название нравится. Я подумал, что есть название «Муравьиная тропа». Очень хорошо звучит. То есть должен быть альбом хорошим обязательно. Да. Попробую, притом, так и оказалось.
5: Не специально, кстати, вот, да. Просто по песне «Муравьиная тропа», да. Притом не по моей. Да, поэтому так да, хорошо сложилось.
0: «Листья лета» обожаю оттуда.
5: Хороший, да, номер хороший.
1: Вот смотри, у меня есть песенки всякие набранные. Вот. Давай мы это самое... Вот, например, «Блюз де Москву» Алексей Мурашов. Вот. Потом есть такая есть. Я взял 21-го года альбом. Мне понравилось, как он записан, очень. Может, оттуда что-нибудь
5: записать? А как он называется, альбом 21-го года?
0: «Seventh».
1: Седьмой. Да. «Где хранишь мечты» есть композиция. «Город», «Джемсейшн», «Терпсихора», вот, «Рыжий лис». Вот.
5: Да. Ну, он так такой мини-альбом, да, EP.
1: Да-да, EP-шечка.
5: Я, ну, это специально, да. Это...
1: Чего бы тебе сейчас хотелось поставить-то?
0: Я за Лиса.
5: Лис — это Саша, да, песня «Царство ему небесное», да. Мой самый любимый музыкант, да.
1: Саша?
5: Самый любимый. Зарецкий. А-а-а. Старый приятель группа «Москва».
1: Понятно.
5: Да, ну, вот он, Лиса, да, он. Он. И когда я в Москве пел, а он сидел в студии. И такой, ну, мало того, что он еврей, там вся боль еврейского народа в глазах. Я думаю, я выхожу, что мимо. Он говорит, дурак потрясающий. Вот я так не смогу. Ой, слава богу, получилось.
1: Вот. Лиса все-таки?
5: Нет, давайте «Терпсихору». Это песня про мою жену.
1: О, актуально.
5: Конкретно, да.
1: Это хорошо, когда песня про хороших жен.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир. Александр Раносов, Алексей Ворошов, Александр Мамедов, Макс Темнов и ваш покорный слуга Игорь Чередник. Продолжаем это замечательное совершенно наше плавание, закавычим это слово, вот, по волнам нашей памяти и по волнам хороших музык и всего такого прочего. Кстати, о волнах памяти. У нас с Лешей есть замечательный момент по жизни. Вот, был, царствие небесное, мой один из самых лучших друзей, да, самый лучший, наверное, Гриша Сологуб. Вот, мы с ним были не разлей вода, в гастролях проводили дикое количество времени, вот, и оказались мы в городе Рим, вернее, не в городе Рим, а в провинции Мельпиньяно, вот, что под Римом, вот, это юг Италии, вот, вместе с группой «Секрет». Вот. И в Риме таки, когда мы вернулись в выступление, мы это дело как-то так хорошо, очень так более-менее подотметили, хорошо, и пошли гулять в вечерний Рим. Кто это был? Я был, Алексей Викторович, вот, и Григорий Григорьевич. Вот. А зачем мы пошли? Слово передается автору похода.
2: Просто были бухие, пошли гулять, все понятно. Все-таки ты же запретил мне рассказывать эту историю.
1: Да почему?
2: Потому что либо ее рассказывать честно, либо не
1: честно. Честно,
3: и только в рамках.
1: В рамках. Все там в рамках.
2: Без мата, понятно, да, естественно. Но ситуация не меняется все равно.
3: А, то есть ответ на вопрос Игоря Алексеевича за приключения. Зачем пошли?
2: Ну, да, пошли снимать теток, короче, с Гришей.
3: Понятно. Вот.
2: Но мы с Гришей пошли.
1: А я прилепился.
2: Чередник, он так, да, как блоха там. Он же боится всего.
4: Его никто не звал, да, он сам прилип.
2: Во-первых, он боится своего состояния пьяного. Вот. А у меня футболка Англия, то есть английский флаг, там, я не знаю, откуда она у меня взяла, почему-то. То есть такой типичный англичанин идет, да, не русский. Вот. Снимать баб пошли. И тут две тетки стоят, ну, ломовые, черноволосые, кайфовые. Все говорят, о, это Гриша наша. Все, они все, мы в обнимку идем. Гриша так сзади. Говорит, Мура, а чем будем расплачиваться? Я говорю, да не бы, у меня электробритва есть, там, немецкая.
1: Я слышал кое-что другое.
2: Слушай, я же автор, я же рассказываю.
1: Я дополню.
2: Ну, денег-то не было у нас.
1: Да так вы и сказали, что дело сделаем, и обманем, и убежим.
2: Как, из своей же гостиницы?
1: Ну, в другой номер.
2: Это Чередник, поэтому Чередник был причастен, но не участник, по большому счету. Я рассказываю, как участник и автор этого всего. Вот. А после бритвы такой вопрос второй. Значит, Гриша говорит, Мура, а у них руки волосатые. У моей. А у твоей? У моей вроде тоже. Ты понимаешь, что это не бабы? Уже поздно. Мы сняли трансвеститов, короче. Почему так все легко? Они пошли, все, не спрашивая денег, там, без торговли, без всего. Вот. Ну, конечно, расстались, не поволокли мы, конечно, в гостиницу. Так это было, да.
1: Ой, а второе, вообще, там, прикол был, приключение, что... Ай, нам подарила мэрия вот этого, или как-то муниципалитет Мельпиньяно, подарили такие роскошные подарки, такие коробочки, вот, короба, я бы сказал, такие из мореного шпона, вот, такого черного, сделанные там на замочках, с ключиками, все такое открываешь, а там коллекционные бутылочки от 50 грамм там до литра, разные колбочки красивые, такого вкуснятины, то ли ликер, то ли там... И сухое вино вроде, и что-то такое, ну, алкогольное.
2: Кто
1: такое.
2: Это подарил?
1: Это самое...
2: Ничего не дарили.
1: Мэрия, не мэрия, ну...
2: Мэрия, где мы деньги получали, это я помню. Нам ничего, ничего не дарили. Поэтому подарили. Мы с Гришей залезли, нам ничего не дарили, этих бутылочек, поэтому мы с Гришей залезли в сумку, пришли в гостиницу к Заблудовскому и выпили его водку. А это считается, ну, это как... это ниже вообще, да, удар ниже пояса просто, чтобы в те времена выпить водку, которая, ну, она там... Лиры, она на вес золота просто береглась. Мы с Гришей выпили, да, вот, но нам денег нету. Я говорю, Гриша, пошли это самое, на добычу денег. Он говорит, каким образом? Я сейчас говорит, тебя наряжаю, значит, я его нарядил в матроску. Мы взяли, опять же, из сумки Заблудовского значки октябрятские. Я говорю, значит, я тебя подвожу к остановке, как будто ты нищий, да, и вот это, ну, ты продаешь эту звездочку. Пикало Ленин. Понял, Гриша? Говорю, повторил. Пикало Ленин, да, Пикало Ленин, все. Я, его, я руководитель, как бы, этого, да, проекта.
5: Маленький.
2: Вот, да, да, Пикало Ленин. Люди, люди шарахаются, потому что пьяные. Вот понятно, что не итальянцы, да, какой-то Пикало Ленин. Но человек нас добил один. Он так подошел, единственный заинтересовавшийся. Берия! Тут мы с Гришей упали, все поняли, что ничего получится. Это было, да.
1: Вот. Ну, короче, вот эти коробочки нам подарили, и все, а я-то домой в подарок вез, в папе своему. Вот. И они давай, очередник давай, все, мы, они все выпили сами.
2: И правильно сделали.
1: Это такой, просто тупо нажраться, понимаешь, это же пьется маленькими глоточками, дарится каким-то редким случаем, это раритетнейшая вещь. Когда ты еще будешь в Италии, когда тебе подарят коллекционные напитки разных сортов, так упакованы, там еще такой был, типа соломы такой подложено, прям настоящая живая.
2: А, вот у тебя солома. Была первая поездка заграничная, да?
1: Нет, это третья у меня.
2: Третья была?
1: Да. Вот.
3: Ты еще не привык.
2: Да. Ну, что это надо все оприходовать?
1: Нет, я вез папе домой. Вез. Вот. И Михайлов говорит, хорошо, говорит, чередник. У меня, говорит, две, говорит, есть. А он хитрый такой, Николай Дмитриевич. Вот. У меня, типа, мою как бы выпили они, без моего ведома. Она стояла, я прихожу пустая. Я говорю, алло, гараж, что такое? А нам очень надо было. Я говорю, ну ладно, хорошо. Михайлов такой жалился надо мной, говорит, у меня, говорит, две, говорит, есть. Одна пустая, другая полная. Вот если угадаешь, говорит, тай будет твоей. И взял под одеяло вот так вот и положил. Только два бугорка таких я вижу. Правый бугорок и левый бугорок. Я знаю, что под ним одна пустая коробочка вот эта, а другая полная. Алеша рядом сидит, Мурашов, и показывает мне. Вот эту, говорит, выбирай. Вот. Я такой сделал, что я чешу затылок, в затылке закатываю глаза, там вызываю святых духов и говорю, это вот это. И вот он мне спас мне мое вот это. Вот я привел папе, принес. Папа был счастлив.
2: Хорошо, что я пришел на передачу. Хоть какие-то узнаю новости какие-то.
1: Это ты что, забыл, что
2: ли? Да, я не помню, честно.
3: Все главное, новости там, музыки прям, все, а
2: музыки. Сейчас интереснее пошла история, интереснее музыка.
1: Все хорошо. Леша, непосредственно...
2: Ты же обещал развитие в передаче. Оно присутствует, сейчас понеслось.
1: Присутствует, присутствует. Вот, слушай, смотри, кем ты себя больше ощущаешь? Барабанщиком, аранжировщиком, организатором групп, каким-то таким организаторские способности у тебя, или все это вместе, композитором в большей степени. У тебя нет такого, как бы так сказать, противостояния некого? Не бывало таких противоречивых моментов? Вот. Или же наоборот, это кайф. Допустим, лень там что-то где-то играть, таскать с собой всякие барабаны, тарелки там, что-то буду-ка я, типа, писать песни и, типа, вот так. У меня, например, в жизни был 10 лет перерыв. Я сломал палки об колено, выкинул, потому что мне это перестало приносить удовольствие какое-то. Все идеалы у меня рухнули. Вот. И семья росла, там, дочка росла, надо было денег ноль, по нолям, надо было как-то семью держать. И я выбрал тупую, простую, так сказать, обычную работу со сменой кучи мест рабочих. Вот. Но, тем не менее, продержались мы на плаву 10 лет. Вот. Потом я вернулся, и каково было восхищение, что, слава тебе, Господи, наконец-то я попал в родную среду, потому что это был ужас вот эти 10 лет, когда я не играл. Но вот ты бы, допустим, оказавшись в этой ситуации, ты бы стал писать, может быть, музыку. Или она тоже не из пальца высасывается, тоже нужно соответствующее состояние души. Вот тут, смотри, я вот и рад бы писать какие-то песни, музыку, но я понимаю, что во-первых, у меня даже и получалось как-то местами, вот. Но мне не собрать людей, не найти столько денег, чтобы это как-то осуществить, чтобы выпустить альбом. У тебя все получается. У тебя группа своя, у тебя песни свои. Причем песня, от которой вот у меня ученики есть, да, у них мамочки есть. Ну, мамочкам, как правило, там 40+. Вот. И они без ума просто в счастье, а не бойся, я с тобой, от этого мюзикла. Вот. Я, кстати, сегодня взял на ход ноги на последнюю финальную песню, как раз из мюзикла песню взял. Вот, мы ее, надеюсь, послушаем. Так вот. Вот, видишь, как бы такой вопрос сложноватый такой, там комплекс вопросов. Вот. Что, тебе это здоровски, что ты умеешь столько дел хорошо делать. Вот. И играть на барабанах, и сочинять тексты, кстати, же тоже ты же тоже пишешь.
2: Ну, отчасти. Вот. Ну, я понял твой вопрос.
1: Да.
2: Отвечаю коротко, на самом деле. Я никогда не считал музыку за профессию. Угу. И вот я счастливый человек. Это мое хобби.
1: которая приносит денежки.
2: Ну, так получилось,
1: это,
2: да.
1: Ты счастливый человек?
2: Да, нет, ну, я счастливый, потому что я всегда мечтал быть, как бы, путешествовать, поскольку я заканчивал геофак, да, геофак. Поэтому, где я бывал, я все-таки не пустыми глазами. Я понимал, где я нахожусь, что здесь происходит. Тогда. Просто мне удалось с группы проехать весь Союз, да, за это еще деньги получать. Да. Вот это счастье, конечно. Вот, не потому что там... я легко вот к этому отношусь, там пишется. Вот, я специально не могу, я не боюсь Гремчаков. Сел и с утра там начал лопатить там по 700 альбомов, там, да, сольник. Нет, надо, я это сделал, меня не тянет. Потому что это хобби, не тянет. Не тянет. Это вот я счастливый человек, я считаю. Я не привязан к музыке.
3: И вот. Даже во времена секрета, когда у вас нагрузка была там по 300 концертов,
2: да,
3: и всякое такое.
2: Да. А я денег не получал, потому что я был солдатом. Я был солдатом срочной службы. И как это, я не знаю, у меня же не паспорт, как меня возили. Я не знаю. И денег я не имел права получать. Но, да, но! Когда у меня родилась все-таки дочь. Я сказал, я еще был солдат, шеф, я говорю, шеф, ну хоть давай что-нибудь там, нет, да, все-таки, я, типа, получают, я так же работаю, это самое. Он говорит, ну давай, ладно, попробуем, это риск страшнейший, страшнейший. Я получил 120 рублей, и все, значит, я попал в списки солдатские. Ну, я был на 17-м месте, потому что там из ансамбля «Песни и пляски» там по 2000 получили, там, такие же умники, вот. Ну, их в Луастаре, естественно, туда вот, на Лесную границу. А меня в дисбат должны были отдать вот за это. Вот. Ну, это все, ну, в тюрьму практически.
1: Кошмар.
2: Вот. Да, да. Что делать? Кто-то должен вручать. Было три кандидатуры. Либо Боярский, мы работали с Боярским, с Леонтьевым работали и с дядей Сашей Розенбаумом. Вот. Ну, ну, первое отделение, они. Но! Это все не работает настолько, насколько сработал Юра Николаев. Потому что Юра Николаев, это тебе не Боярский человек, это самый, да, человек, который знает вся страна, да, самая смотрибельная передача «Утренняя почта». Вот. Он приехал меня выручать. Он, значит, входит в политический отдел. Но это надо было видеть. Ты мне рассказываешь, я-то сидел в этом самом в машине, потому что если выручки нет, меня сразу повезут, да, в дисбат. Вот. Это мне шеф рассказывал. Юра входит, и он даже не смотрит на полковника. Он просто смотрит на антураж. Ну, включил артиста. Что там, так, и так все в трясуне, там, в трепете такой человек приехал, да? Говорит, какие потрясающие у вас часы вот напольные. Да-да-да-да, часы, часы. Классно, как они смотрятся у вас. Стол у вас такой прекрасный. Вы знаете, я вообще-то приехал сюда, вот в Питер, значит, снимать сюжет о замечательном солдате, который у вас здесь присутствует. Замечательный человек. Дважды ударник коммунистического труда. Это правда. Я работал, чтобы в Питере остаться, в коллективе, вместо этого самого гарнизона, куда я должен был пойти, в Кремлевского. Вот. Ну, это ноги до свидания. Это барабанами можно было сразу попрощаться. Понимаешь, да? Вот. Я в стройбат. Ну, та же тюрьма, в принципе, оказался. Вот. Я приехал, поэтому я на базе, на автобазе работал. Вот. Поэтому дважды труда там. Комсомольский деятель, он заместитель секретаря комсомольской организации.
5: Умудрялся совмещать.
2: А как, чтобы отпускали, а как иначе? Чтобы отпускали на концерты. Я приехал снимать вот передачу про такого человека. И вдруг я узнаю, что он преступник. Объясните мне, пожалуйста, полковник, почему я приехал снимать про одного человека, а он оказывается другим. Кто из нас прав? Илья не прав. Юрий, перестаньте, все. Сейчас все решим.
3: Труба, вот так. Сейчас он будет неприступным.
2: Да, и все. Все решили, да.
3: Вот это да.
2: Да, вот такая штука.
5: А вы его еще катком асфальтил.
1: Вот, конечно. Ну что ж, сейчас продолжу, еще зачту. Чуть-чуть. И, значит, поставлю... А, нет, слушайте, друзья. Вы недавно пришли, вот будьте добры, пожалуйста. Есть шведский исполнитель замечательный. Зовут его Рикард Сёблом. Вот. Из группы Beardfish. У него много проектов. Сейчас он играет в группе Big Big Train. Вот такой человек. Вот. И он стал выпускать... Beardfish. Да, Beardfish группа.
5: Бородатая рыба, я
1: помню. Сам сделал себе... Взял и сольный проект сделал. Сам сыграл на всем. вот, практически. Только в двух-трех песнях он позвал своих друзей, они ему помогли там на барабанах, там на бас-гитаре, а все остальные, ну, короче, 80%...
2: Давайте слушаем уже песню, а?
1: Сейчас, 80%, это интересно же. 80% материала сыграл человек сам.
2: Мне бы было интересно, если бы ты поставил все-таки, знаешь кого, Roxette.
1: Нет у меня такого.
2: Вот.
1: Я такое не слушаю. Вот. Итак, Рикард Чемблом с Gang Fly. Его первый, как бы, сольный альбом называется Please Be Quiet. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Называется. Вот. А песня будет называться You Are Aware That I'm Awake. Знаешь ли ты, что я не сплю? На 4 минуты 35 секунд.
2: Проснувшие.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Эфир прямой. Нить Ариадны очень волшебная, замечательная.
2: Чередник Игорь.
1: Темнов Макс.
2: Александр Мамедов.
1: Мамедов Александр. А эта сладкая парочка наша игнорит прекрасную музыку.
3: Нет, нет, музыка была очень хорошая. Мне очень вокал запомнился.
1: Так не только. Какой вокал? Там столько фишек, столько нюансов. Человек один в одно лицо написал, аранжировал, свел, сыграл на всех инструментах.
3: Ну, мне, а мне вокал запомнился.
1: Блин, вокал этот, конечно, хорошо, что он запомнился. А помимо этого, если после 15-го прослушивания тебе запомнится куча других нюансов, которых там благодарные россыпью просто.
3: Боюсь, я только 13 смогу прослушать. По времени.
1: Меньше 15 не работает эта история, не работает. Александр Аносов, Алексей Мурашов, дорогие друзья, где вы там? Ау!
3: Сейчас прибегут.
2: Да ничего, сейчас все будет.
1: Сейчас все будет, хорошо.
2: А ты пока расскажи про нить Ариадны, волшебную,
1: на дому. Да, друзья, делается выпуск. Будет, знаете, следующий выпуск у нас уже 33-й, если я ничего не путаю. Да, 33-й по счету. Я решил, чтобы вы, не дай бог, не вляпались ни в какую-нибудь субстанцию нехорошую, вот, рассказать о провалившихся ожиданиях. Вот. И взять два-три альбома каких-то групп, ну, чтобы совсем передача была не о грустном, да, вот, и сказать вам, вот, как хотите, можете сами на себе испытать, а можете поверить вашему, как бы, так сказать, докладчику. Вот это вот, если вам попадется на глаза, вы не ведитесь на имя. Это не надо слушать совсем, потому что это очень плохо. Бывают же альбомы провальные, чисто неудачные. О них не принято говорить, не принято делать передачи, а я вот решил пойти на этот смелый эксперимент. Но там будет два или три альбома. Два хороших, а один такой вот провальный. Вот такой цикл у меня задуман в программе «Волшебные нити Ариадны» из дома. Пришли наши замечательные Алексей Мурашов и Александр Аносов. Вот. Ни одной секунды не слушали или пару секунд послушали?
4: Пару секунд-то послушали и пошли курить. Мы все поняли сразу, да.
1: Поняли, что круто, да?
4: Конечно. Мы же опытные. Мы же опытные слушатели.
1: Хорошо. Ладно. Программа выйдет завтра в записи после 18 часов.
4: И вы любезно переслушайте, да, все-таки ее.
1: Будете переслушивать?
4: Себя переслушивать.
1: Повнимательнее.
2: Да-да-да. И вам будет стыдно.
1: Еще. Пропустили такой совершеннейший кайф. А 18 марта 2016 года группа по барабану «Бэнд» отметила свой 10-летний юбилей. В октябре 2017 года Алексей Мурашов выпускает новый, пятый по счету, сольный номерной альбом с интригующим названием «Л». А, нет, извините, это 56. Римский 56, да-да-да-да.
4: Я его чаще, все-таки чаще называют LVI, да.
1: Да.
4: Но я,
1: да.
4: Я почему? Я сделал как вот мать 55, да? Вот я отсюда, как бы я, да,
1: украл. Понял.
4: А вообще, у меня кликуха была, Коля называл меня Алеша 5-6, я не знаю почему. А он был Коля 7. Ни к чему не привязан. И вот когда исполнилось 56 лет, и вот когда 56 не исполнилось, я решил, ну, Алеша 5-6, вот я и выпустил альбом 5-6. Ну, поскольку этими самыми буквами, да, латинскими, поэтому LVI.
2: Логично. Ну, мне больше понравилось в октябре 17-го.
3: Это, наверное, потому что я в 56-м году родился.
4: Да, да.
1: Вот, к 56-летию альбом выпущен, отсюда и название. Или это одно из прозвищ Алексея, придуманного остроумным секретовцем Алеша 5-6.
4: 5-6, да. И Коля 7.
1: Обе,
4: да,
1: версии красивые. Искрометный юмор и романтизм Мурашова прослеживаются не только в названии пластинки, но и в их песнях, в ее песнях. Ну, в смысле, которые на пластинке. Их, как всегда, можно с легкостью отличить от творчества других артистов. В альбоме 15 треков, среди них три дуэта с известными музыкантами, с Олегом Скибой из «Мануфактуры», песня «Зима», с Зарецким, с Александром Зарецким из «Старого приятеля». «Я помню все», она называется. с Алексеем Смирновым из группы «Кафе. Странная ночь». Кстати, мы с ним родились в один день, 28 февраля.
4: Кому повезло из вас больше?
1: Мне.
4: Понял.
1: Вот. Также, ну, неважно. Да. Также совместно с Александром Чернецким из группы «Разные люди» Алексей записывает песню Чернецкого «Пусть сегодня никто не умрет». Данный трек посвящен памяти Димы Рубина. Бум-бум. Ну вот, давай, чтобы не оставаться на этой печальной нотке, пойдем дальше. Примечательна композиция «Блеск и шелест», написанная как саундтрек к документальному фильму о 70-летии палеонтологической экспедиции Ивана Ефремова. Правильно? Запись, сведение, мастеринг, студия «Фаворит» Густава. Владимир.
4: Да, она, да, да, она стала саундтреком к фильму, в монгольском фильме, вот, когда они отмечали это, приехали иностранцы, пошли по этому же пути, вот, сняли про этот фильм, и она вот получилась саундтреком.
1: Давай, последний, заключительный, прочитаем, и все, и биография закончится у нас.
4: Вот, моя? Будем... Ну, спасибо тебе, ну, спасибо тебе.
1: Сегодняшний день чтение биографии закрывается. Вот. Барабанщик легендарного бит-квартета «Секрет» Алексей Мурашов завоевал преданность фанатов по всей России, ближнему и дальнему зарубежью. Кроме совместной работы с «Секретом», который он и по сей день остается ярким именем в российской музыкальной индустрии, занимает достойное место на российской сцене. Алексей выпустил 7 сольных альбомов. Все работы не остались без внимания.
2: Алексей, ты некролог, что ли, читаешь?
1: Нет, я читаю радостные события. Радостные. Ну, чуть-чуть осталось-то. Все работы не остались без внимания критиков, интернет-изданий, музыкальных журналов и получили достойные оценки и максимально положительные отзывы.
4: Можно по скрипту? Да, по скрипту. Можно? Как бы сказали в Одессе, не надо из меня делать Джона Леннона, я просто Пол Маккартни.
1: Вот. Так что видишь, как хорошо.
5: А да, одесситы так говорят.
1: Настала пора пруфов, вот, доказательств всего вышесказанного.
2: Алексей, а тоже вот Саша хотел еще Пита Беста поставить.
1: Так давайте.
4: Давайте Пита Беста поставим, конечно.
1: Конечно. Ну хорошо.
2: На этой мажорной ноте.
4: Мажорной ноте. Мажорной,
2: да. Я прямо волнуюсь уже, видишь, вот человек волнуется.
4: Волнуется.
5: Из того, что мы ставили, уже не надо ставить.
4: По второму разу? Почему нет?
1: Не, мы прошлый раз ставили, ну, как Макс.
4: Снова тоже песню.
5: Ну, Ган.
2: Что?
1: Давай, давай. Чего? Без Гони. Лёши это она по-другому слушалась.
4: Гони.
1: А я курить пойду.
4: Да.
2: Курить свои
4: 17 лет, понимаешь, да.
1: 27 я не курю.
2: За гаражом причем курить.
4: Я просто на большом карету мне там...

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот тот же самый год, 2009-й. Такая же по красоте, красивая, хорошая музыка была от Рикарда Сёблома, только чуть-чуть по заморочести. Там смена тональности была, размеры были нетривиальные. Но по красоте, на красоту это не повлияло. Это наоборот как-то так интерес какой-то возбудило. Они пошли, а здесь они слушают. Чем это вызвано? Музыка очень близка была и Рикард Сёблом, и вот Пит Бест друг к другу.
2: Лотерея.
3: А ты вот сейчас засмеялся, зачем?
1: Я? Потому что не понимаю, как можно на это ответить.
3: Да?
1: Типа прикололся.
3: Не-не, мы только что... Ну, это и так мы не должны ведущего обижать, а то скажут, что офигисты пришли такие.
1: Не-не, все хорошо, ладно.
3: Не могут дождаться конца передачи.
1: Я пошутил.
2: Нормально, могут.
1: Могут. Ну, хотелось бы вернуться в это все-таки, 88-й год.
3: Так вернись, если очень хочется.
1: С тобой вместе же.
3: Я приглашаю меня в путешествие.
1: Как у тебя...
3: Мы думали, ты знаешь...
4: В 88-м году в музыку вернулся.
3: Мы секретно думали, вот мы все равно когда-то умрем, вот какие памятники... Мы обсуждали, у кого какие будут. Я предложил для Фоменко следующий памятник. Вот как вот у нас Петр Первый на коне, да, вот такой же это самое, вот такую глыбу, да? Да, да, нет, Маруси тогда еще не было. Девятка его. И Фома, значит, из окна, из водительского сиденья протягивает руку, как бы приглашая в путешествие. Вот такой памятник я присутствовал. Как бы приглашая в путешествие.
1: Как тебе
3: скучно? Сам... А как иначе? Ну слушай, а если без юмора, у нас только вешаться надо сразу, понимаешь?
2: Как тебе... Алексей, ну тогда я про остальные памятники, про остальные три, нет?
3: Они были потрясены. Вот боюсь, что дальше. А за Блудовского предлагали это самое: спускать специально для могилу не на этих самых, не на простынях, там, да, как туда опускают. Вот, да? А чтобы такая была фишка такая, раз, он въезжает туда, как бы въезжает. И выезжает. Ну, неудобно. Ну, мертвяк. Въезжает. Не въезжает. Это тоже моя была идея. На что за Блудовки? Не дождетесь. Уже серьезно, понимаешь, уже не даю. Не дождетесь. Въезжает, выезжает. Неудобно.
1: Да. Ходит и выходит. Да. Замечательно выходит. Вот. Я говорю, что как тебе сама поездка, сам фестиваль, как тебе куча народу, Мельпиньяна, Open Air, вот, звук, все.
3: Мне,
1: вот
3: особенно, мне особенно как географу понравилось. Недалеко, рядом с Римом. Но Рим находится практически на севере, а Мельпиньяна — это самая южная точка. Это мы на автобусе, помнишь, сколько часов ехали?
1: Да.
3: А при месте Рима. Сколько часов мы ехали, так, понимаешь? Да,
1: красиво-то как зато. Дороги-то какие зато. Воздух какой. Небо.
2: Либо... Вам как географу будет интересно.
4: А мята-то хоть есть в Италии?
1: Кавалло, битый конь. Знаешь, какая вкуснятина вообще. Все есть. Не пробовал кавалло?
3: Нет, я не пробовал.
1: Как выступление?
4: В Альпах.
1: Произвело как-то так?
3: Да, у меня произвело количество народа. 5 человек.
1: Какой 5?
3: Ну, господи, ты вспомнил, ладно.
1: Да там было 1070.
3: Да я тебя умоляю.
1: Там было очень много.
3: Гариша, какой-то вот ты очарованный странник какой-то, понимаешь?
1: Там реально было много народу. Там же.
3: Значит, на тебя пришли. На нас не было. На нас не было.
4: Там Челентано был где-то, наверное.
3: У нас же было уже 2 концерта, насколько я помню.
1: Один.
3: Нет. Один. Был еще второй. Когда вот эта команда приехала, их очень известная итальянская.
1: Чичи-чипи.
3: И не только Чичипи, еще как-то...
1: Латфиба.
3: Латфиба, вот, вот они, да, я их имею в виду. Вот с ними был второй концерт. Вот тогда народу было много. Потому что они были.
1: Я был там, где было много народу, например.
3: На нас, на придурков, на питерских, в принципе, там никого не было. Мы там, не собрали. Давай по-честному, не собрали мы, понимаешь?
1: Они,
3: не собрали.
1: Некоторые расходились, но не знаю. Все было... Я закрываю глаза, и передо мной стоит людское море.
3: Я считаю, что ты прав.
1: Вот, я
3: знаю. Что-то с памяти моей просто.
2: Слушайте, а даже интересно стало, Алексей, вот в те самые секретовские времена, бывали ли такие случаи, что не собрали? Я не верю в это, но вдруг.
3: Нет, не бывало, бывало другое.
2: Что зал
3: не твой. Нет, да, нет, зал не твой просто. Биток, а не твой зал.
2: О, как.
3: И ты понимаешь, что скучно. И мы придумали фишку такую. Это просто так родилось. Не от башки, а от сердца идет. А мы, я говорю, пацаны, играем для себя. То есть, что-то не жопами отвернулись, и там хохочем, как-то. А это люди, а что там происходит, интересно? И вот зал становится твоим. Mm-hmm. Вот через такой фишан.
2: Вот это да.
3: Да, вот через такой фишан. Это, ну, это драматургия уже. Ну, все-таки наши-то заканчивали театральные, как бы не тупые же все-таки дядьки-то.
2: Да, то есть таки бывало все.
3: Да, но самое интересное, что подходит человек перед концертом. А каска отказа будет сегодня?
2: Чего?
3: Каска отказа сегодня будет, это газ до отказа. Вот. Или второе, а песня про блокаду. Что значит?
4: Ленинградское время.
3: Вот это все заводило. Как, ну как не твой зал? Конечно, твой. Каска отказа давай.
2: Конечно, твой зал.
5: Серьезно.
3: Вот, да, либо,
4: удивительные штуки бывают.
3: Да, да, либо, значит, Леонид говорит, значит, вот Алиса умеет вязать, да, и мы поем вместе с залом, да. Ну, как-то. Стоп. Вот, дайте, пожалуйста, в зал свет. Ну, было же сказано же, да, петь вместе. Вот, обратите внимание, сидят, полковник сидит и подполковник. Как мы... Ну, мы же солдаты все-таки, да, это же... Вот фишка пришла поиздеваться, да, над командным составом. Вот он, понятно, полковник. Он, значит, там, хозяин дивизии. А подполковник, ну, вот, видимо, полит его там, заместитель. Так вот, почему подполковник смеется, а полковник нет? Ну, это такого же быть...
2: Сцены,
3: да, прямо со сцены. Да. Эти сидят вообще просто, они обалдевшие сидят, да, потому что зал, всегда они смотрят, хохот, то есть их унизили, встали и ушли. Но я отмочил штуку еще круче с военными. Мы едем работать из Москвы на зону, надо было, вот, на зону, в Тверь, я помню, поезд на Тверь. Была зима. Фома говорит, пойдем покурим. Ну, тогда еще можно было курить в Стамбуле. Говорит, пойдем. И сидят два полковника. Я подхожу, говорю, простите, пожалуйста, можно, товарищ полковник, можно шинельку у вас взять? Я пошли курить, там прохладно.
2: Что?
3: Там реакция, это из ряда вон, это супер нестандарт. Дайте шинельку, я иду курить, потому что там прохладно, я накину, потом вам верну. Нет, конечно, не форм, какие формы? Если бы форм, ты что?
4: Все. Тут гастроль закончилась бы.
2: Да, истории.
5: Да, отличные. Слушай, почему был квартет «Секрет»? Был, потом стало трио «Секрет».
3: Это Леонидов в Израиль уехал.
5: Интересно же.
3: Интересно то, что мы решили. А мы не могли ничего не сделать, потому что у нас был по обмену группа швейцарская. Мы были обязаны по контракту ехать в Швейцарию. Угу. Их же не волнует там, кто уехал в Израиль, там ничего. Контракты все, либо там неустойка бешеная, ты обязан ехать. Вот. И Фома говорит, значит, так, делаем. Это смелое решение. Мы не играем никакие хиты «Секрета». Мы пишем полностью новую программу. Полностью. Но это идиотизм, на самом деле. Это просто не собрать, да, зал, потому что он так не делает никто. Просто принципиально. И вот тогда я начал писать песни. Вот так, потому что надо было. Вот. Поставили трансы, взяли огромную команду сзади там с дудками, со всеми делами, да. Два клавишника, вот. А это 90-е годы. Тебя бы и пригласили на концерт, но тебе не могут оплатить всех людей. Просто самолет тебе и гостиницу не могут оплатить. Это вот ты нерентабельный просто, вот и все. Вот так вот было.
5: Да.
3: Только понятно. За счет спонсора любимого вылезали. Который все оплачивал, там, а так, ну, ничего, без спонсора ничего.
5: Тем не менее, есть «Я сидя на крыше». Песенка в исполнении «Трио Секрет». Запустим?
3: Давайте.
5: Да. Алексей Марашов автор, дорогие друзья.
3: Кто не... Николай Фоменко текст. Ну, не надо унижать человека, это соавтор.
5: Я имею в виду автор музыки же, я же не договорил даже еще.
2: Ну, ладненько, давайте приступим.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир «Волшебные нить Ариадны», выпуск 167, если я ничего не путаю опять. Вот, в гостях у этого замечательного выпуска, легендарного, вот, Алексей Мурашов, Александр Аносов, Александр Мамедов, Макс Темнов, не в гостях, а он управляющий, редактор,
2: запускающий. А вот Игорь Чередник, этот, творец.
1: Творец хочет спросить у Александра Мамедова, как ему композиция «Трио Секрет». Не слышу тебя.
3: Очень хорошо.
4: Развернутый ответ должен быть.
3: Очень-очень хорошо. Я, между прочим, наблюдал, как в июне...
2: Так. Этого года.
3: Этого месяца. В июне же концерт был, да? В ОАСе, да. Как ее там принимали. Там, в принципе, народ немного было. Но вот это, сидя на крыше, по-моему, очень... прозвучало.
4: Вообще, концерт хороший был вообще.
3: Хороший.
4: Я вообще в квартирниках никогда. Для меня квартирники это набитые, да, там, да, да, да. И все бухают там. И, да. Да,
3: можно, гитарки, да, можно прорекламировать. 18 сентября, да, будет концерт там же.
4: Там же, да.
2: И вы молчите.
1: Там же, ну-ка, это где?
3: Там же это в гостях у Астхик. Это Астхик Карамян, она устраивает такие вечера. Квартирники. Это буквально рядом с...
4: Это на Жуковского, это рядом, это напротив практически.
3: Да, практически с БКЗ рядом.
4: БКЗ рядом, да.
3: 59-61 адрес.
2: Слушайте, а квартирник это один под гитару или как?
4: В том-то все и дело, что это как бы квартирник, но это бывшее помещение при царском режиме, это была бывшей конюшня, поэтому там не квартира, естественно. Там, да, там высокие потолки, там все отреставрировано.
3: Звук хороший из-за этого потолка.
4: Кормят перед концертом. Там закусочки и выпивка, пожалуйста, вино красное, да, вино белое, потому что она армянка.
2: Пить сама, плохо не забывайте.
4: Да, вот, так что там все очень душевно.
2: Ну, это артисты кормят.
3: Нет,
4: зрителей.
3: Артистов как раз не кормят. Если кормят, то где-то в закутке.
4: Подсобочки, да. Там не только вино наливают, да, если надо.
2: Окей. Тем не менее, на сцене, Алексей, только вы с гитарой или
4: я вообще без гитары. Я
2: не на сцене.
4: За барабанами я только одну песню, потому что я все, я вот...
3: Чисто, так как я был свидетелем, я даже за барабанами не видел. Человек просто пел. Всем, да, это очень
2: почему
3: нравилось.
2: Нет?
3: Там, да, было кому поиграть.
4: Абсолютно верно. Это хорошее выражение. Там есть,
2: то есть будет
4: поиграть
2: состав прямо специально.

0: Время сделало по спирали как бы круг и вернулось на точки 60-х-70-х годов опять. И молодежи это жутко заходит, только они делают это современно и кайфово, и с энтузиазмом молодежным. Вот появилась группа в Канаде, замечательная совершенно, и название-то какое еще? Brass Camel. Как ты знаешь, есть такая группа Camel, старенькая, известная, хорошая группа.
1: Ну, не знаю.
0: Была, есть.
2: Я из канадцев знаю Брайана Адамса и Никельбек.
1: Ну, а Леонардо Коэн из Канады.
2: Леонардо Коэн, да.
0: Музыки очень много, вот.
2: Это я шучу, потому что у меня самая любимая певица, вообще для меня номер один, она как раз канадка.
0: Хорошо. Так вот, канадское нашествие сейчас прямо происходит, потому что появился такой дуэт замечательный, называется «Анджин де Потрин». Это два человека, вот, один с двугрифовым инструментом, они наряжаются определенным образом, вот, но это надо...
2: Лучше один раз увидеть, как бы, чем
0: Если
2: услышать.
0: Ты не знаешь, это дело прогугли, и ты получишь массу удовольствия.
2: Я не дружу с этими делами.
0: Я понял.
2: Я барабанщик.
0: Хорошо.
2: Это туповат, да.
1: Я работы не умею.
2: Я честно говорю сейчас, я не прикидываюсь, не рисуюсь, не интересничаю, я действительно туповат. По механике, да.
0: Короче, Brass Camel, канадская группа, образовалась она в 21-м году, выпустила в 21-м году, потом в 25-м, ее заметил не кто-нибудь, а Терри Браун. Терри Браун, он работал, даже сводил пластинки Джимми Хендрикс, The Who, вот с тех давних времен. Потом организовал группу Rush. Мы без него бы не узнали группу Rush. Вот. Группу Dream Theater.
2: Немного его потеряли, на самом деле.
0: Очень много. Rush — это явление. Так вот, он увидел и уже в преклонном возрасте взялся и сделал 26-го года альбом этой группы. Я же взял 25-го года коротенькую композицию. Альбом называется Camel. У них очень смешно. Brass Camel называется группа. Латунный верблюд переводится, да? Первый альбом называется Brass. Второй называется Camel, третий называется Brass Camel. Вот такое название у трех альбомов.
2: Сильно.
0: Вот, с альбома...
1: Странно, что их не старик держали.
0: Camel 25-го года, Chain Reaction, цепная реакция. Вот, песенка на 4 минутки 29 секунд. Должно зайти.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, радиошок, волшебная нить Ариадны, гости программы Александр Аносов, Алексей Мурашов, Александр Мамедов, Макс Темнов за пультом управления, я рассказываю рассказки всякие, и у нас появился специальный слушатель с недавних пор, Елена Мурашова, передает всем приветы, вот, и говорит, ей нравится наша веселая бредятина. Как вы, друзья, тоже пишите в чат, пожалуйста, как вам наша веселая бредятина. Леша, скажи, пожалуйста, про Лену.
2: Лена, тебя сюда бы.
1: Я с ней знаком.
2: Я бы на твоем месте.
1: Я с ней знаком с 1997 года. Дело в том, что я работал в магазине компакт-дисков. Вот, и она частенько туда заглядывала, и у нас делала покупочки всякие различные. Мы с Владиком Глебовичем там работали у Пряничникова. Помнишь такой Сережа Пряничников? Он раньше диджеем был.
2: Фамилия знакомая.
1: А потом стал заниматься... порно-видео стал заниматься.
2: Да, молодец. Чутье хорошее.
1: 97-й год. Вот. И даже пытался баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга, а потом сказал, что получил ряд сильнейших угроз к концу его не только карьеры, но и жизни. И снял свою кандидатуру. Вот такая была история.
3: И его потом посадили.
1: Его?
3: Да.
1: Все-таки?
3: Он немножко сидел, да.
1: Ну, немножко, это не страшно. Вот в ее магазине на Невском, Староневском, я и работал. И она туда заходила, ну, раз-два в месяц точно.
4: Ладно, слушай, человек и закон. Давайте.
2: Ну, мне это знакомо, туда. Я думаю, иногда смотрю на полочки с вашей продукцией. Так что мне это знакомо. Как часто она заходила?

0: Это не считая моих.
1: Это да. Андрей Петрович Бурлак туда тоже заходил, насколько я понимаю. Они одноклассники были.
2: К нам заходил, конечно. И Влад, это одна компашка. Влад мой этот... дружбан великий.
3: Слушай, Игорь Алексеевич, сейчас многое прояснилось. Ты так стыдливо говоришь, я тут видеодисками торговал. Понятно. То есть вот такое.
2: Нет, я компакт только. Тот был видеоотдел, это другое.
3: Это другое.
2: Сниматься...
0: Это я был видеопиратом.
2: В этих фильмах сниматься мне реально предлагали. И знаете, что такое 97-й год и $500? Вы можете себе это представить? Что, что?
0: Ты же не брутальный, ты же не секс-символ.
2: Тем не менее, меня предлагал, Пряничников два раза звал за $500.
0: Я представляю, какой сюжет тебе бы организовали, понимаешь? Это не для взрослых даже, понимаешь? Это для удодов, просто такой порно для удодов.
1: 80+,
0: да. Чередник в роли... Но это, слушай, вот это, вот ради этого даже стоило сегодня прийти.
2: Знаешь,
0: тебе предлагали...
2: Всего-то.
0: Но самое главное, это твое вот показательное твое вот. Ты отказался от $500. Они так бы пригодились. Делать-то ничего не надо, в принципе. По большому-то счету. За тебя твой товарищ должен делать, понимаешь?
1: Да никто и не ждет.
0: Никто и не ждет, тем более, да. Дурачиво.
2: Ну вот я, да. Лопухнулся. Меня жена так пилила, так пилила.
0: За неучастие, да?
2: За неучастие.
0: За неучастие. Ей виднее. Видимо, ей виднее.
2: Но это целое состояние. $500.
4: Можно я немножко про него расскажу? Дело в том, что я работал в видеосалоне тогда вот, и мы дико боялись. Он присылал людей и запрещал показывать наши мультики. По-моему, даже и зарубежные вот. Причем, если ты их показываешь, то все, плати ему деньги. Якобы у него есть лицензия и все прочее. А у него ни черта ничего не было.
1: Ну, людей присылал.
4: Присылал, да.
1: Ну, это, да.
5: Лучшие адвокаты есть, когда еще там...
3: Продолжим.
2: Продолжим. Слушайте, пока вы точно... Да,
1: Игорь, а пока я не забыл.
0: Не пойдем.
1: Я хотел спросить. Слушай, хорошо. А ты когда в Савояре, с Савояром играл, ты не снимался тогда с Савоярами в шапке Мономаха в фильме?
2: Ты что, это был какой-то махровый
1: 82-й
2: год.
1: Или 83-й?
2: С первый концерт был сыгран в 2011 году с Савояром.
1: В 10-м. А 80-е нет?
2: Нет, не, конечно. Не играл 80-е. Я же сам был 80-й. Мне 17 лет было.
1: Какой-то. Ну и что, кто мешает?
2: Я первый мой, как бы, из значимых таких вот артистов был Боярский и Ерволин. Вот это вот мои первые, как бы, такие были. 86-й год. Вот, они меня подхватили. А вообще
1: это Зароковские дела какие-то?
2: Да, да, да, в Зарок меня позвали. Одновременно Юра Шевчук позвонил, и одновременно позвонил Володя Ермолин. Я подумал, что Шевчук — это как бы дело тухлое, ничего не выйдет из этого.
1: Это ЕПшечка вот эта Зароковская?
2: Да, да, да, да, да. Там Петька Трощенков играл, а поскольку я принят был в состав уже официально, и фотография моя.
1: Вот.
2: И потом мы продолжили целых два года, играли, а потом...
1: Там больше материал-то был записан, чем на эту ЕПшку.
2: Там было, у нас была двухчасовая программа, потом на автобусе на Ленконцертовском 7 концертов в субботу, 8 концертов в воскресенье. Ездили по Ленобласти, по всяким домам отдыха, домам престарелых, воинским частям, все вот это играли с целой когортой всяких артистов.
0: Об этом ли мы мечтали?
2: Да, вот. 10 рублей за концерт. Вот. Ну, 150 рублей за 2 дня, а получка у меня была 90 за месяц. Конечно, это ощутимо хорошо. И вообще, я помню, если про гонорары говорить, когда в Минске еще в советское время... Вот, мне Коля Михайлов дал концерт. 4 песни под фонограмму с Джоанной Стингерой на барабанах «Лель». Это бесполная кухня, все под фонограмму. 4 песни. Мы вышли, все там как заверещат. Мы сыграли 4 песни. При выходе мы получили конвертик. Я раскрываю, там 1200 рублей.
1: Вот. Самый твой большой гонорар?
2: Это мой, ну, вот из Корюхина еще у меня было 500 фунтов.
0: Нет, я сейчас без смеха, я просто интересуюсь.
2: 500 фунтов еще было с Корюхином, я заработал за 40 минут игры в Сент-Джорджи Холл.
0: Вот, если ты заговорил, какая у тебя была самая вот сумма, которую ты заработал? Вот, вот.
2: 1200 рублей за 4 песни по фонограмму.
0: Это вот больше вот, ты никогда не получал вот за такую работу.
2: Только за пластинки еще было, что?
0: Я живое выступление имею в виду.
2: Больше нет. Вот. Возможно, и было, но я об этом не узнал. У нас были такие концерты на благотворительных аукционах. Вот. У нас одно время продюсер был такой, мы его потом изгнали с одной группой, такой инструментальной. Вот. И он провел благотворительный концерт. По слухам, мы должны были получить по то ли $2000 за него, за этот концерт. Потому что мы играли арт-рок, вот, со скрипкой. Вот, очень близкие к классической музыке. Вот. И там были все люди в таких, знаешь, в смокингах, в платьях, все. Им это очень зашло. Очень было нужно. Вот. И если они там какую-то фигульку покупали за миллионы, сколько же они должны были своим, значит, музыкантам дать? И слухи дошли, что где-то по 2-3 тысячи долларов на нас мы должны были получить. Вот. А нас как бы ни копейки не дали. И человек радостный от нас куда-то слился. Организатор всего этого. Ну, такое было, да, обманывали. Вас, наверное, тоже обманывали.
1: Было дело, да.
2: 90. Слушайте, у меня есть две композиции. Две. Одна коротенькая, такая ласкающая.
1: Минут на 10.
0: Коротенькая на сколько?
2: 3 минутки.
0: Ой, слава. Хотим, мы хотим
2: сами. А вторая зато про чистильщик мозгов.
1: Так, ну это
2: про чиститель мозгов. Вынос мозга. Она хоть и длинненькая, но она просто термоядерная.
0: Ну мы перекурим так.
2: Не-не-не-не-не.
0: Мозги бы свои дороже, понимаешь, мозг.
2: Ладно, извини. Ласкающий слух. Ласкающий, хорошо.
0: И ненадолго.
2: Ненадолго.
3: Недорого.
0: Что
3: бизнес у нас?
2: Паттерн Сингинг Энималс. Альбом вышел неделю назад. Называется он Грималкин. Как вы думаете, что же это же не просто так? Грималкин, что это такое? Вот? Не-а. Грималкин — это либо злая старуха, либо воршливая старуха, либо старая кошка, либо старая корга. Если вы посмотрите на обложку, как ни странно, там эти все понятия в одном совмещены. Вроде как бы кошка, но вместо нос человеческий, в глазах тоска, злоба, ворчливость, вот это все удивительная картинка, так совпадает с названием. Я просто обалдел. Вот, когда, вот. Короче говоря, пластинка вышла неделю назад. Замечательная. И композиция будет называться «I Dream the World». «Я вижу мир во сне». 3 минутки 34 секунды.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот просили без собачатины, вот вам без собачатины. Говорю я это Александру Анонцеву, Алексею Бурашову.
2: Мы так благодарны тебе,
1: Вот, Макс Темнов подкрутил ловко все тут.
3: И мне тоже
1: достроил. Благодарны. Да и мне тоже, я же нашел, отковырял, принес.
3: Игорь Чередник, наконец-то,
1: нашел. И угадал, что не пойдут курить.
3: Курить вредно, не забывайте.
1: Пару слов тебе не скажешь, Леш, ничего?
4: Мне понравилось.
1: Да?
4: Душевный.
1: Ура.
5: Не, играть умеет. А я все время думаю, они все это Беркли заканчивают, что ли, или что-то наподобие.
1: Да просто интернет есть, понимаешь? Этим много объясняется. Можно самому так научиться, и Беркли не нужен. Кстати, ты думаешь, Майк Портной Беркли учился, что ли? Он сидел там и играл Нила Пирта.
5: Вся моя юность... Ой, просто этим Беркли, то есть, это в Беркли, так в Беркли не делают, Беркли делают так, та-та-та-та-та-та-та, потом выясняется, ну что такое Беркли, боже ты мой, чем оно лучше Мусоргского, например.
1: А Мусоргского вообще не учат. Вообще, я Женю Губермана ждал полгода.
5: Может, это хорошо?
1: Ну, так и не дождался.
5: Может, это хорошо, когда не учат?
1: Учат историю, КПСС у нас была. Политэкономия у нас была, физкультура у нас была.
5: Я на филологическом учился, у нас
1: это
5: тоже
1: было. Третье мое образование.
5: Физкультура.
1: Вот.
5: Хорошо, декан хороший был.
1: У нас единственное ради фиертага мы туда
5: ходили. Она так хотела нам древнегреческий влепить, потому что считала, что приличный филолог должен с древнегреческим быть. Но Москва не давала никак, влепила физкультуру.
2: Я про себя скажу, значит, я в институте не ходил на физкультуру, потому что ее преподавала борец на этих самых, борец, классическая борьба, да, на матах. Двойку я поставлю, я кандидат мастера спорта по фехтованию. Понимаете, я пойду сейчас там на борцовом ковре там уродоваться вместе с тухлыми там всякими. А тогда понятно. Говорю, документы принести, что я кандидат в мастера спорта или как?
5: Ну, все-таки понятливый.
2: То есть, да, понятливый наш.
5: Не стало вредничать.
2: Нет.
1: Вот. Слышал ли ты, Алексей, дорогой, соратника своего сольную работу недавно вышедшую? Я имею в виду Андрея Заблудовского, сольный альбом.
2: Слышал.
1: Зашло?
2: Без комментариев.
1: А мне зашло.
2: Ну что, прекрасно. Прекрасно. Ну, вкус и цвет, товарищи, нет.
1: Вот.
5: Я думаю, что Алексей может вполне секрет АМ, например, сделать.
1: Да.
2: Ну, я не пошел по этому пути все-таки, да.
5: Ну, слишком уж банально.
2: Это банально все это, да.
3: Но красиво.
2: А это, я считаю, что это осколки уже. Вот когда ты там секрет всем там назваться. Ты осколок уже. Уж, ты и так осколок, лучше уж все-таки так по-своему.
1: Так а вера в будущее же, неужели пропала? Мне кажется, все бы у вас впереди будет. Ну, нормально.
3: Вот, что считать будущим?
2: Посмотрим.
6: А вот вопрос такой, посмотрим. Когда кончился секрет? На тебе или на Заблудовском?
2: Как это такой с подковыркой? Ну,
6: вот, сначала 4, потом 3, потом 2.
2: Ну, 3 вот совершенно другая была история.
6: Ну, неважно, все равно секретом называют.
2: Конечно, не бит-квартет это был, естественно. А забыл, ну, просто здесь работы не было. Мы жили и работали в Москве. И да, и без Коли Фоменко протянули еще 2 года. Очень успешно.
6: Ну, вы вдвоем,
2: финансов,
6: да?
2: Почему? Мы развалили Санкт-Петербург группу, мы оттуда всех забрали музыкантов. Вот, от Трушина, от Вовки. Вот. И у нас вот такой наполовину Санкт-Петербург, наполовину секрет был. Угу. Так что вот так все было.
6: Так а все-таки Забыл потом остался один, как
2: под... Забыл, да. Забыл 87, он как-то назывался. Секрет 87, по-моему, да. Да.
1: Ничего интересного. Ну, будем слушать красоты неописуемой в жарких странах.
2: Как хотите.
1: Хотим.
2: Я-то курю.
1: Ну,
2: я
1: а мы хотим.
2: Я не слушаю. Я свои песни наслушал, честно говоря.
4: А мы на лестнице споем.
2: Просто, знаете, вот самое идиотское, вот я скажу, почему, да. То есть я, опять же, не рисуюсь и не кокетничаю. Пару раз было, приглашали в гости, это было в Москве. И вот дверь открывается, они все говорят, и секрет звучит. И они не это. Я не знаю, вот хуже я себя не чувствую. Что мне вот надо, как вот мне нужно на это отреагировать? Они думают, что это самое крутое, что они придумали.
1: Вот я как дурак помню, Гриша пришел, один из первых разов, это 83-й год, моя будущая жена, к ней все стекались напротив, она жила этого Монозуба, Панкера. Вот, тысячеквартирный дом напротив, Панкер же жил в одном, называется «Южные ворота в Купчино».
2: Так я там тоже жил, напротив Панкера, да?
1: Вот, у бабушки. Магазин «Гранат».
2: Конечно. Вот я над ним и жил.
1: Вот в этом доме Леня Кирнос, парадная. Знаешь Леня Кирнос?
2: Да.
1: Вот, следующая парадная Дима Масс, который «Ассу» снимал.
2: Да. Я просто не знал, Кирнос жил в этом доме. Я не знал.
1: Мы с ним миллион раз встречались там. Вот. Он из одной парадной выходит, я из другой. Вот. А там была флет, был Теша такая, Вика Чередник. Вика Гуляева, фамилия Гуляева. И там все, просто все. Вот меня могу тебе определить. Панкер, Майк. Майк у нее 2 года жил вообще-то. Она считалась его как бы вот супружницей такой негласной.
2: Ты так спокойно об этом говоришь?
1: А что такого? Так это было до меня. Мы поженились в 87-м году, в 86-м году. А это было в 82-м. Там еще Кондрашкин Саша был 2 года потом, после Майка.
2: Тихо, отставить дурацкий смех. О чем ты-то, понимаешь, говоришь-то вообще сейчас на радио?
1: Это было давно. А что, о рок-клубовской жизни. Раскрываю всякие... Об этом говорят по Первому каналу телевидения, между прочим. Когда Гаркушу позвали, он все это уже давно рассказал. Я просто...
2: Это в подкастах? Это когда все спят уже нормально, кто работает, да?
1: Ничего такого в этом страшного нет. Это уже в историю ушло, все.
2: Ну, ставь там собачатину, мы пошли курить, Андрей.
1: Вот, собачатина называется «В жарких странах». Три секрета.
7: Мало ли, у кого только в жарких странах

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот в прямом эфире «Радио Шок» хотелось бы у Алексея Бурашова прямо и спросить, а авторство такое же? То есть Бурашов – музыка, Фоменко – текст.
2: Да. Немножко не так, музыка Мурашов-Фоменко, то есть Коля написал бридж. Та-та-та-та-та-та-та, я так не умею писать, это не мое.
1: Собачатина.
2: Ну, честно, да. А текст замечательный.
1: Да, Колин.
3: А где грув?
1: Грув был. А кто замечательно играл на перкуссии так здорово? Совершенно прекрасно.
2: Не, просто аранжировка очень хорошая.
1: Да.
2: Очень хорошая аранжировка.
1: Да. Но перкуссии не ты играл?
2: Нет, конечно.
1: А чего не сыграть-то? Я все на своих пластинках.
2: Я не такого таланта, как ты, извини меня. Сейчас я без юмора говорю. Ты барабанщик. От бога.
1: А ты кто?
2: Я просто барабанщик группы «Секрет».
1: От четырех богов. Вот, Александр Аносов у нас еще в гостях, дорогие друзья.
2: С тобой согласен, что перкуссионист — это круче, чем барабанщик.
1: Это сложнее, конечно. Сложнее. Там и палочками надо уметь владеть, и руками.
2: Да не учиться, этому не учат.
1: Либо есть, либо нет.
2: Вот так вот, давай уж так, да. Никого не искушать, потому что можно этому научиться. Друзья, не научитесь никогда. Либо есть, либо нет.
1: Да. И главное, что...
3: Олег Шар, да?
1: О, это хороший человек.
2: Да. Это круто.
1: Гениально.
2: Это
1: очень круто. И Кирилл Ипатов. Вот самый, на мой взгляд, даже вот Паша был у нас Литвинов в аукционе. Вот.
2: Да.
1: Паша, дорогой, царство ему небесное. Вот. Но у него были проблемы с метром, с ритмом, с чувством времени. И Миша Рапопорт, уж извините за подробности, его все время уводил.
2: Потом он в джунглях играл.
1: Да. Но там была свободная музыка, было вперед-назад, ничего там страшного. Да. Аукцион было все довольно четенько, и поэтому там нельзя было косячить, а он изрядно метром косячил. И Рапопорт все время уводил. А потом Паша приходил ко мне и ругался на Рапопорта. Мне сказал: скажи своему Рапопорту, а это я его привел просто в группу, что я руки в кровь разбиваю, а он меня специально тише делает. А Миша Рапопорт говорит: это невозможно. Говорит, просто вообще каша такая идет, и все невозможно. Вот. И, короче, я почему-то оказывался все время, сливной бачок.
2: Знаешь, как проще в Санкт-Петербурге поступали, короче, звукреж сидит там, ну, еле живой, да, а гитариста нет на сцене, Олега Чинякова, хоть хороший гитарист.
1: Я учился с ним вот так вот, бок о бок, с 3 года вместе.
2: А Олег мне делал первую пластинку, сольную аранжировку.
1: Олег прекрасный человек.
2: Вот, да, а он его выводил, говорит: когда он играть научится, тогда я буду его выводить. То есть вот так это решается, все за пультом, понимаешь?
1: Так ты, выходит, если знаешь Санкт-Петербург, ты Валеру Остапенко знаешь? Это вот мой коллега. Леша Рахов, Валера Остапенко и я. Мы втроем работаем в клубе в одном. Вот.
2: Передавай привет.
1: Передам обязательно. У него операция была, он выздоравливает сейчас. Полостная.
2: Здоровья и удачи.
1: Вот. И я его сейчас замещаю. Я за двоих работаю. Вах, устаю. Вот. Вот, а он поправляется. Валера, поправляйся.
2: Ты знаешь, кстати, как Каранчицев говорил, великий актер. Он говорит: вот в профессии нельзя говорить, что ты устаешь. Это сразу не за счет идет. Угу. Как бы тяжело ни было, ты должен всегда. И когда барабанщик, вот я обожаю группу White Snake,
1: да.
2: Но я не уважаю этого барабанщика, понимаешь? Во-первых, вот звучит хреново. А во-вторых, он так, как он трудится, он показывает. Это идиотизм. Барабанщик, как бы он там ни играл, да, он должен всегда улыбаться.
1: Да.
2: Вот это ничего не стоит.
1: Да.
2: Это вот в профессии вот так надо, понимаешь?
1: Ну,
2: я устал,
1: логично.
2: Блин, посмотрите на меня, я весь потух.
3: А у нас на сцене вообще это как-то очень распространено. Я помню, друга пригласил, существенно моложе меня, в гости, и мы врубили что-то посмотреть. А, моего любимого Роя Орбисона, вот это Black and White Night, блестящее это выступление, отснятое черно-белое, которое задумано было. И врубил его смотреть. Говорит: боже ты мой, говорит, как здорово смотреть. Они музыку играют. А посмотришь на кого-нибудь там из наших, например, работают. работают.
2: Да, я об этом, да.
3: Работают на сцене, а эти играют музыку. Какой кайф просто на них смотреть. Они не понимают, что делают, что играют, что поют.
1: Нет, вот в «Интеграле» такой... прекрасно они работали, себя вели. Прекрасно. Женя, как же его, про «Синие глазки» потом стал петь.
4: Белоусов.
1: Белоусов, да-да-да.
2: Жора, он же Жора Белоусов.
1: Да, подкидывает гитару на 5 метров, ловит, такие соляры выписывает там вообще. Радостный, да. Рот до ушей, да, все. Да. В «Интеграле» же это так круто было. Марина Хлебникова там была, там ноги выше ушей поднимала.
2: Женя Белоусов едет, значит, на гастроли, ну, в аэропорт. Вот, его стопорит, значит, тот самый гаишник. Слушай, так, документы давай. Документы. Говорит, я Женя Белоусов, это звезда. Вот плакатик там. Документы давай. Я звезда. Вот все. А тем более выпивший он там, да? Ну, он по рации. Семёныч, здесь какой-то артист Жора Белоусов. Ты знаешь такого? И Женька, будь все проклято. Работаешь, работаешь, стараешься, клипы снимаешь. Жора Белоусов здесь какой-то.
3: Вот и все.
2: Да, вот и все. Все, зачеркнул мне все вообще.
3: Так это Энрико Карузо рассказывал, что с ним была такая штука, что у него слава такая огромная. И с кем-то он там где-то встретился. Говорит, мужик какой-то. Говорит, слушайте, вы правда тот самый? Да, говорит, да, ну да, что я тот самый, да. Карузо, это, господи, такой же, это, не могу поверить, вы тот самый, про кого Даниэль Дефо написал.
1: Ну что, будем мозг просверливать? Постараемся.
2: Мы только что курили.
1: Ну, так надо просверлить. Замусорилось.
2: А, можно же снять наушники.
1: Нет, можно, можно, я можно думал, потише себе
2: я
1: сделать.
2: Думал, налью.
1: Все. Группа моя самая любимейшая. Называется Thank You, Scientist.
3: А я думал...
1: Переводится «Спасибо, ученый». Вот. Да, альбом 19-го года, 2019-го. Называется Terraformer. Вот. Взял я с собой песенку на 6 минут. А называется она Swarm Roy. Запускаем, пока не убежали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, радиошок «Волшебный нить Ариадны» 167 потихонечку уходит в будущее. В будущее, в сети. Завтра программа будет в записи, в середине дня. Макс Стемнов это всегда делает, всегда безукоризненно.
2: Стараюсь.
1: Да, в гостях у нас Александр Аносов, Алексей Мурашов, Александр Мамедов. Вот. И вопреки всем моим опасениям и ожиданиям, никто никогда не ушел и даже послушал.
3: И даже понравилось, кстати.
1: Честно. А знаешь, кто на барабанах? Девушка, Фэй Фейден, ее зовут.
3: Молодца, так держать.
2: Очень хорошо.
1: А что Саша Аносов скажет?
4: Ну, упражнения, да, хорошие.
1: Здравствуйте.
4: Здорово аранжированные.
1: Не упражнения, нет, не соглашусь.
4: Иногда, когда такое слушаю, мне кажется, иногда, что люди упражнениями занимаются и записывают. Это когда упражнения получаются. Да не, неплохо на самом деле, но вначале ощущение идет, что вообще, ну, это heavy metal. Да. С дудками.
1: Тут скрипочка, если что. Ну, тут скрипочка. Вся, весь фарш, что называется. Весь винегрет. Друзья мои.
3: Ну, я скажу, можно я скажу? Саша, согласен, так я по-другому скажу. Вот я в свое время пришел к пониманию, что для меня музыка. Это. Я вот определил, что это пауза между нотами. Вот эта музыка настоящая. И когда я услышал то же самое от Стинга в интервью, которое он дал Познеру, я был счастлив, что не только я так думаю. Он сказал в ноль, как вот я считал, правда. Я не вру.
1: Гениальный человек.
3: Здесь паузы не было вообще. Даже близкой паузы не было.
1: Были, сколько угодно. Стоп-таймов было достаточно.
2: Сколько я хожу к тебе на твою передачу.
5: Есть микрофон.
2: А я микрофон. Есть музыка для девочек, музыка для мальчиков, музыка для дискотек, а это музыка для Игоря. Вот одна треть репертуара примерно вот такая. Но я не скажу, что плохо.
5: Похвалил, то есть.
3: Кстати, вот, ты знаешь, я тебе скажу, вот когда мы вели передачу «Топ-секрет», да, вот я придумал, как вот не по жанрам, ну много музыки, да, не по жанрам. Музыка для ног, музыка для рук, музыка для головы. Вот это, в принципе, то, что ты сам тебе сказал. Это чтобы никого не обижать.
1: Да. Это и дело. Да. Вот все отлично. Слушайте, у нас остается время на последнюю композицию. Я взял...
5: Так еще одна.
1: Вот хочется «Не бойся, я с тобой». Но у меня есть вариант мюзикловый.
3: «Ничего не бойся».
1: Да. «Ничего не бойся, я с тобой».
5: Или
1: мюзикловый вариант.
3: А пускай мюзикловый вариант будет.
1: Мюзикловый,
3: да. Там совершенно другая песня. Вот. Да. Ну, я сказал.
1: Создатель этого шедевра Алексей Маршов, наш сегодняшний гость, за что ему огромное спасибо от многих-многих мамашечек, мамочек, которые водят ко мне своих детишек, и в один голос говорят, что это их самый любимый мюзикл. Вот.
3: Молодец. Это очень приятно.
1: Это браво-брависсимо называется. Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот, дорогие наши 10 миллионов радиослушателей, постоянных наших любителей, прощаемся мы с вами сейчас, будем прощаться. В гостях у нас сегодня, можно сказать, уже были Александр Аносов, Алексей Мурашов, Александр Мамедов запечатлевал это для потомков на видео и на фото, Лена Мурашова, огромный тебе от всех нас привет. Спасибо, что дождалась конца программы. Вот, будет тебе и видео, и фотки, и все, как ты просишь. Все, Леша во всей красе, он прекрасен. Я вообще безумно рад вашему прекрасному союзу, длительному, вот, и совершенно прекрасному, вот, светлому. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, Саша, большое, что во второй раз ты был здесь.
2: Спасибо, Леша, что пригласили. Спасибо.
1: Леша, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо
1: вот
2: вам.
1: Не достает двух человек еще от группы «Секрет», вот, но с ними разберемся.
2: Поживем, конечно, мы завтра не побрем. Передача будет жить.
1: Андрей был, ты был, вот осталось Максима Леонидовича и Николая, не знаю, как...
2: Владимировича.
1: Владимировича. Вот как-то заманить, и будет тогда укомплектовано все. И, Саша, огромное спасибо. Спасибо Мамедову, трудяга, человек пишет нормальные эфиры, хорошие, в записи все сделано, все чистенько, все здорово, красиво, замечательно. Еще раз огромное спасибо и низкий поклон за творчество, за приверженность хорошей музыке, за кропотливое, вот, например, Александру Аносову хочет сказать, собирательство, популяризацию старой протобитловской всей этой истории. Она совершенно ниша,

совершенно пустая. Вот. Ну и у меня, у нас последняя рубрика, как всегда, «На ход ноги». Это для наших радиослушателей. Дорогие друзья, для вас я сегодня принес Нила Морса, своего любимого, одного из, с его альбома под названием «Testimony 2», «Свидетельство 2», 2011 год. Композиция будет называться «Seeds of Gold», «Золотые семена». И будет она идти 25 минут 59 секунд. Желаю вам всего самого-самого хорошего, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за всеми вами мчалось, вот, и чтобы была золотая осень, женское лето, вот, так сказать, подольше продлилось, вот, и прекрасная пора, начало очарования, все замечательно, ничем никогда не болейте, не впускайте в себя всякую смурь, хмурь, хтонь, всякую гнусь, живите хорошей музыкой и прекрасным настроением, все наладится, жизнь штука интересная и такая мудро сделанная, скажу я так. Вот, мудро сотканная. Поэтому все еще впереди. Всего доброго, до свидания. Пока с вами были мы. До свидания, пока.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: А знаешь, как мне в небесах, ты видишь,

0: остались без света. Все остались без света. Лена, Лен, ты где?
1: Лови рок.

0: от старых друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

0: Радіошок. Радіошок.
1: Необъятная страна славится фольклором. Штани царства, то гербы, собственные.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

Включи радио. Включи радио. Лови шок.